Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Up. Peace.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И, качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

вспомнит дождь и серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Либо-либо.
3: Привет. Это «Почему мы еще живы?» – ваш любимый подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Меня зовут Лена Чеснокова. Раньше я была сценаристкой и редакторкой этого проекта, а теперь буду его ведущей. И в новом 6-м сезоне мы продолжим развеивать мифы вокруг лекарств, прививок, здоровья и болезней. Например, из этого эпизода вы узнаете, что ковид был далеко не самой страшной эпидемией в истории человечества. И разберетесь, почему прививки от гриппа лучше все-таки делать каждый год. Эта история о банальной простуде, которая проходит за неделю, если ее не лечить, а если лечить, то за 7 дней. В ней будут социальное дистанцирование, кровавые легкие, добытые из вечной мерзлоты трупы и сотни разновидностей одного и того же вируса. Короче, этот выпуск об эпидемиях гриппа. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. А еще у нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине этого эпизода вы услышите нашу новую совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. В 1918 году по всему миру творились странные, страшные вещи – в Европе, России, США, Индии, Китае, Африке и Австралии миллионы людей, еще накануне здоровых, вдруг начинали синеть и надсадно кашлять. Из носа и ушей у больных шла кровь. Тело горело от жара и дрожало от озноба. Они бредили, падали в обморок и в считанные дни умирали. Вот как писатель и военный историк Ричард Кольер описывает, что происходило в то время в Бразилии и Южной Африке.
4: Какой-то человек совершенно нормальным голосом спросил у стоявшего на остановке студента-медика Сиру Вьера да Кунья, давно ли тот ждет трамвай. И тут же мертвым упал на землю. В Кейптауне некто Чарльз Льюис сел в трамвай и поехал домой. До дома было не больше 5 километров. За это время в вагоне умер кондуктор, а затем еще 6 человек, включая вагоновожатого. Льюис вышел из трамвая и отправился домой пешком.
3: 1918 год, когда закончилась Первая мировая война. Она перемолола немыслимое количество солдат и мирных жителей, но даже счет ее жертв не шел ни в какое сравнение с числом жертв новой загадочной эпидемии. Потребовался почти век, чтобы разобраться в причинах той пандемии и выяснить, что ее возбудитель по-прежнему ходит среди нас и возвращается каждый год. Правда, уже не такой грозный. Мы даже внимания на него не обращаем, пока он не свалит нас в кровать. Уже не с кровохарканьем, а всего лишь с жаром и кашлем. Да, самая страшная эпидемия 20 века и банальный грипп — это одна и та же болезнь. Начало 1918 года. Только что закончилась третья и самая кровавая битва при Ипре. Немецкие подлодки терроризируют Северную Атлантику, а Кавказский фронт стоит скованный морозом и бездействием российских войск после Октябрьской революции. В общем, до конца Первой мировой войны еще почти год, и главная надежда Антанты — вступление в войну Соединенных Штатов. Американцы уже объявили войну Германии и Австрии, но еще не добрались до Европы. Полным ходом идет мобилизация. Сотни тысяч новобранцев стекаются в несколько крупных военных лагерей. Зима оказывается не только политически насыщенной, но и холодной, а лагеря в США не рассчитаны на такое количество вновь прибывших. Солдаты живут в тесных палатках, толпятся в столовых, жмутся друг к другу возле печек. До поры это ничем особым не грозит, кроме острой нехватки личного пространства. Но вот в январе 1918 года некоторые военные в округе Хаскилл, штат Канзас, начинают кашлять, жаловаться на боль в горле, головокружение и потерю аппетита. Вскоре простуда объявилась в главном тренировочном центре американских войск Кэмп Фенстон. Сначала с кашлем и лихорадкой слег местный повар. Вслед за ним заболели еще 522 мужчины. На базах Кэмп Форест и Кэмп Гринлиф в Джорджии слегло 10% личного состава. 11 марта болезнь появилась в Квинсе, в штате Нью-Йорк. За следующие 10 дней заразилось еще 4100 человек. Несколько десятков из них умерло от пневмонии, острой инфекции, поражающей легкие. Но никто особо не паникует, ведь большинство заболевших выздоравливает. Это тебе не холера, дизентерия или тиф, которые в то время буквально выкашивают солдат в Европе. Вскоре становится понятно, что пневмония следует за армией. Вместе с американскими войсками она пересекает Атлантику и в апреле высаживается во Франции. В середине месяца вспышка заболевания распространяется по Западному фронту, на границе с Германией. Оттуда кашель и жар с миллионами больных и раненых солдат расходятся по Великобритании, Италии и Испании. После того, как из войны вышла Россия, Германия отпускает русских военнопленных, и они приносят инфекцию на родину. В мае болезнь на транспортном судне приплывает в индийский Бомбей, оттуда по железным дорогам попадает в Калькутту, Мадрас и Рангун, и скоро достигает Китая. Там слегла половина города Чунцина. Счет заболевших пошел на десятки тысяч, но слишком страшной болезнь не выглядела. К примеру, из 40 тысяч госпитализированных французских солдат от пневмонии умерло меньше сотни. Ну что такое эти 100 человек на фоне 18 миллионов погибших на фронте и в тылу? Неизвестностью болезнь тоже не пугала. В приступах кашля, головной боли и жара европейцы сразу распознали старую знакомую – инфлюенцу. Название «инфлюенца» произошло от латинского слова «influentia», что можно перевести как «излияние» или «воздействие». От него же английское слово «influence» — «влияние». Ну и слово «инфлюенсер», то есть человек с кучей подписчиков в соцсетях, который буквально заражает своими идеями умы. Эпидемии инфлюенцы случались, вероятно, еще в античные времена, хотя свое название болезнь получила лишь в XIV веке. В 1510 году такая эпидемия, как писали историки, свирепствовала по всей Европе, не обойдя ни одну семью и ни одного человека. Новые вспышки случались в XVI, XVII, XVIII и XIX веках. В 1847 и 48 годах инфлюенса убила в Лондоне больше людей, чем холера. Примерно в то же время у болезни появилось и другое название, более привычное нам – грипп. То ли от немецкого «Грайфен», то ли от французского «агриппе», что означает «жадно хватать». В общем, столетиями непонятное нечто изливалось откуда-то на людей, хватало их и подвергало вредному воздействию. А врачи никак не могли понять, что это за нечто. В средние века и раннее новое время, когда медицина тесно переплеталась с астрологией, считалось, что во всем виноваты звезды. Якобы они излучают некую невидимую и неощутимую субстанцию, и она-то и оказывает то самое «инфлюенс». Ну, а если вас не устраивало такое объяснение, то всегда можно было обратиться к теории миазмов, о которой мы уже 100 раз рассказывали в прошлых сезонах, и сказать, что во всем виноват плохой воздух. Последняя перед 20 веком эпидемия инфлюенции случилась в 1889-1890 годах. Ее назвали русским гриппом, потому что она пришла в Европу из России и была первой эпидемией, о которой широко писали именно российские газеты. Впрочем, о причинах инфекции врачи по-прежнему знали не больше, чем в античные времена, а потому и лекарства от нее не было. Приходилось просто ждать, пока очередная эпидемия пройдет сама. Казалось, она скоро пройдет и теперь, в 1918-м. Официально ни о какой эпидемии в Европе вообще не шло речи. Ну, кроме Испании. Там заболел даже король Альфонсо XIII. 29 июня 1918 года Мартин Салазар, генеральный инспектор здравоохранения Испании, смущенно заявил, что болезнь, которая опустошает его страну, не встречается больше нигде в Европе. Разумеется, это не потому, что инфлюенса на самом деле поражала только испанцев. Просто Испания в Первую мировую держала нейтралитет, а значит, ничто не мешало местным журналистам писать о разных огорчающих событиях. В остальной Европе, в России и США действовала военная цензура. Пресса была обязана выполнять директивы военных и не сообщать плохих новостей, чтобы не подрывать боевой дух населения. Если на фронте происходила катастрофа, надо было писать, что новостей нет. На Западном фронте без перемен, помните? То же самое касалось и массовых болезней. Официально все здоровы. В октябре 1918 года один американский чиновник даже написал в журнал Медицинской ассоциации США.
4: «Мы были удивлены, узнав, что болезнь свирепствует в других странах, и что люди там называют ее испанским гриппом. Почему испанским? Эта эпидемия родилась не в Испании, что должно быть зафиксировано как исторический факт».
3: Но было поздно. Сила печатного слова сработала, и вскоре во всем мире болезнь стали называть испанкой. Она приплывала в новые порты вместе с военными торговыми кораблями, двигалась вдоль железных дорог, передавалась от солдат гражданским, от портовых рабочих жителям близлежащих городов, а потом и вглубь стран. Но по логике и по предыдущему опыту скоро должна была отступить. 10 августа британское командование объявило об окончании эпидемии. Это было очень преждевременно. На самом деле испанка пошла по второму кругу и начала снова с США.
5: 7 сентября в больницу лагеря Кэмп Девенс поступил первый солдат с симптомами инфлюенсы. На следующий день таких солдат было 12. Через неделю — 3 десятка. А еще через неделю 12 тысяч солдат в этом маленьком тренировочном лагере были госпитализированы с острой инфлюенсой. К концу вспышки переболела треть лагеря, а 800 человек умерло. И все это были абсолютно здоровые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
3: Так рассказывает о второй волне испанки вирусолог и наш современник Джеффри Таубенбергер. Он еще появится в этой истории. А тем временем новая волна быстро распространялась за пределы военных лагерей. 28 сентября в Филадельфии состоялся парад займов свободы в поддержку системы государственных облигаций. Участники парада разнесли болезнь по всему городу. В течение месяца от испанки погибло 12 тысяч его жителей. Вскоре люди стали массово умирать по всему миру. США, Европа, Индия, Россия, Китай. Счет жертв в считанные недели перевалил за 1000 и достиг миллионов. Люди синели от цианоза, то есть отсутствия кислорода в крови, кашляли до разрыва брюшных мышц, голова у них кружилась и болела, их тошнило, из носа, рта и ушей шла кровь. Все указывало на то, что легкие несчастных просто не могли больше выполнять свою функцию. В норме легкие при вскрытии опадают и сдуваются, как шарики. Но тут врачи наблюдали жуткую картину. Органы оставались вздутыми, ярко-красными и на вид напоминали кровавую мочалку. Ужасало врачей и то, что болезнь уничтожала молодых и сильных, а не слабых и старых, как другие эпидемии. Военные госпитали были переполнены умирающими солдатами, но и гражданским досталось не меньше. Вот как это вспоминает сын похоронщика Уильям Сарда. В 1918 году ему было 6 лет.
6: Самое ужасное в этой эпидемии — это то, как стремительно наступал кризис. Он приходил в первые 2-3 часа болезни. Ты или выживал, или умирал. Например, кто-то звонил в дверь в 6 утра и говорил: «Моя мать только что умерла, позаботьтесь, пожалуйста, о похоронах». Но еще до заката солнца того же дня вся эта семья уже была мертва.
3: Ко второй смертоносной волне испанки не были готовы нигде. Не хватало врачей, медсестер, коек и обезболивающих. Чтобы понять, как бороться с болезнью, нужно было найти ее причину. Передовой концепцией с конца XIX века была микробная теория. Идея о том, что болезни вызываются крошечными микроорганизмами, микробами или бактериями. Мы подробно рассказывали об этом в выпуске «Мелочи жизни» в третьем сезоне. К 1918 году уже были найдены возбудители туберкулеза, чумы, холеры, дифтерии и брюшного тифа. А от последних двух даже успели разработать вакцину. Может, и с испанкой получится? Одним из пионеров в этой области был немецкий врач и ученый Рихард Пфайфер. Помните русский грипп 1889-го? Так вот, Пфайфер искал причины инфлюенции еще тогда. В легких умерших он во множестве находил одну бактерию, которую так и назвал – Bacillus influenzae. Когда разразилась испанка, Пфайфер снова встретил эту бациллу в легких больных. По его настоянию началось производство вакцины. На ее испытания не было времени, первые партии сразу поступили в госпитали, и вакцина попросту не сработала. А вскоре оказалось, что та самая бактерия есть далеко не у всех погибших от испанки, зато встречается в носоглотках вполне здоровых людей. Так бацилла инфлюенции стала просто бациллой Пфайфера, а медики снова остались безоружны перед испанкой. В отчаянии они применяли все, что у них было, а вот что-нибудь досработает. Носоглотку больных орошали бактерицидными растворами, рот дезинфицировали йодом с глицерином, носовые ходы смазывали вазелином с ментолом, жар снимали аспирином. Применяли и новейшие на тот момент препараты. Иммунные сыворотки, вакцины от брюшного тифа, дифтерийный антитоксин. Ничего не работало. Однако кое-что врачи все же заметили. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем в местах массового скопления людей. Особенно опасна мокрота. Медики стали агитировать власти за карантин. В городах США запретили митинги и собрания, закрывались предприятия и школы, суды и церкви, а гражданским предписывалась самоизоляция. Пропагандистские плакаты гласили: «Кто плюет, тот убивает». Нарушителей тащили в полицию. Распространялись листовки с такими знакомыми советами: «Если вам необходимо кашлянуть или чихнуть, закрывайте рот и нос носовым платком, бумажной салфеткой или куском ткани». Именно испанка ввела в широкий обиход марлевые повязки. А еще эффективным оказалось все, что мешает скоплениям народа. Даже увеличение расстояния между кроватями в казармах и ширмы посреди стола в столовой. С тех пор все эти приемы – универсальные меры профилактики при любых респираторных инфекциях. Но тогда они лишь притормозили распространение болезни. Ни лекарства, ни вакцины во время пандемии создать не удалось. За 19 месяцев испанка переболела около 500 миллионов человек, почти треть населения Земли. Умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов. По масштабам жертв эпидемия затмила Первую мировую войну и на 10 лет приостановила рост человеческой популяции. Врачи, политики и военные остались с мыслью, что следующей такой пандемии допустить нельзя. Друзья, прервемся на новую рубрику. Команда подкаста делает ее вместе с партнером, швейцарским брендом натуральной косметики Веледа. Называется она «Про травы и отравы», и в ней я буду рассказывать маленькие истории о самом древнем, известном человечеству лекарственном сырье – о растениях. Название нашего первого героя вам, скорее всего, вообще ничего не скажет. «Клещевина обыкновенная». Это такие симпатичные, вечно зеленые кустарники родом из Африки, которые в хороших условиях дорастают метров до 10. Правда, когда их стали разводить, например, у нас в Краснодаре, оказалось, что они бывают и пониже. Плоды у клещевины выглядят как такие гладкие овальные коробочки разных оттенков серого и коричневого. Чем-то по виду они напоминают клещей, поэтому такое название. И из плодов клещевины делают лекарства, про которые вы точно слышали. Касторка. Это то самое средство, которым десятилетиями лечили, а еще пугали советских детей. Помните, как Мальвина в сказке Толстого насильно вливала у Буратино касторку, когда решила, что он болен? Непонятно, кстати, зачем она это делала, ну, то есть по каким показаниям. Моя гипотеза в том, что золотой ключик был создан в 1930-е годы. И, вероятно, в разгар советского дефицита, который аптек, конечно, тоже касался, касторовое масло было одним из немногих лекарств, которые стабильно были в продаже. Так что лечили касторкой чуть ли не от всего. При этом главное назначение у внутреннего приема касторки вполне определенное. Это слабительное средство. А еще, кстати, известно, что касторка может стимулировать родовую деятельность. Человечество знает это и делает масло из семян клещевины уже по меньшей мере 4000 лет, со времен Древнего Египта. И почти все это время касторке приписывали, ну, буквально все свойства сразу. Слышали про мазь Вишневского? Это еще одно советское лекарство от всего, только уже наружное. Придумал ее в конце 1920-х годов хирург Александр Вишневский. И один из главных ингредиентов там – снова касторка. А еще березовый деготь и ксероформ. В Великую Отечественную войну это было главное лекарство раненых фронтовиков. Мазью смазывали всех подряд в надежде, что она обеззаразит, ускорит заживление, снимет воспаление и облегчит боль. Конечно, позже двойные слепые плацебо-контролируемые исследования противомикробного и противовоспалительного действия мази не подтвердили. И сегодня вам не выпишет ее ни один толковый хирург. А главной заслугой Вишневского современная медицина считает не эту известную мазь, а то, что он сам практиковал и приучал других хирургов тщательно очищать раны и, по возможности, покрывать их чем-нибудь непроницаемым для грязи и микробов. Например, как раз слоем маслянистой мази. Но это не означает, что касторовое масло отменили. Его до сих пор часто добавляют в косметические продукты, потому что оно увлажняет, питает, а еще улучшает трансдермальное проникновение других химических веществ. То есть, по сути, помогает другим веществам лучше впитываться в кожу. Партнер этого эпизода, Веледа, тоже касторку уважает. Она есть, например, в составе очищающего масла для снятия макияжа. Вместе с маслом абрикосовых косточек и дистиллятом гомомелиса они отвечают не только за очищение, но и за питание. Поэтому средство предназначено для сухой и чувствительной кожи. У него плотная текстура, но при этом оно легко смывается и не оставляет жирного блеска. И справляется при этом даже с водостойкой тушью. Ну а если у вас нормальная или комбинированная кожа, или вы просто любите текстуры полегче, в этой же линейке есть очень приятный гель для умывания с соком алоэ. Кстати, масло и гель хорошо работают вместе, как двуступенчатый уход. Приятный бонус – средства продаются в стеклянных флаконах, которые можно сдать на переработку, потому что Веледа за этичное производство и экологию. Купить эти и другие продукты Веледы можно, например, в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент Веледа при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Первая мировая война дала миру много новых способов убивать людей. Концлагеря, огнеметы, зарин. Однако, как это часто бывает, она же способствовала развитию медицины. Больной солдат плохо воюет. Вторую испанку никто не хотел. А потому сразу несколько бригад ученых в США и Европе занялись изучением инфлюенсы. Одним из таких врачей был Ричард Шоуп из Института Рокфеллера в Принстоне. Он был родом из штата Айова, и именно тамошние фермеры в 1929 году сообщили о вспышке среди свиней, болезни, которая подозрительно напоминала грипп у людей. Так ее и назвали – свиной грипп. Шоуп взял образцы слизи и легких у инфицированных животных и выделил из них уже знакомую нам бациллу Пфайфера. Ну, ту самую, которая не была возбудителем испанки. Когда эту бациллу ввели свиньям, они предсказуемо не заболели. Тогда Шоуп пропустил образцы через керамический фильтр Бергфилда. В те времена это был популярный способ найти в анализах какой-нибудь микроорганизм. Мы подробно рассказывали о нем в выпуске про ТИФ. В двух словах, фильтры Бергфилда – это такие штуки, которые отсеивают на своих мембранах бактерии, но пропускают вирусы и токсины, потому что те очень маленькие, меньше пор фильтра. Шоуп смешал то, что прошло через мембрану фильтра, с бактерией Пфайфера. И, бинго, свиньи заболели той самой тяжелой формой гриппа, похожей на испанку. Врач понял, что фильтрующийся агент и есть главный злодей в этой пьесе. А бактерия – просто его спутница, которая приходит в уже ослабленный организм и вызывает вторичную разрушительную инфекцию. В то же время на другом берегу Атлантики, в Лондоне, над поиском возбудителя инфлюенции работали трое ученых – Патрик Лэндлоу, Кристофер Эндрю и Уилсон Смит. Они были вирусологами, представителями новой и передовой на тот момент области науки, исследующей вирусы. В какой-то момент инфлюенцию подхватили сами Эндрю и Смит. Взяв друг у друга соскобы из горла, они попробовали заразить ими подопытных хорьков, которые оставались в лаборатории после других экспериментов с вирусом чумки. Болезнь прижилась, и ученые стали экспериментировать над животными дальше. В итоге они, во-первых, выделили патоген. Сначала из организма хорька, а потом и человека. Во-вторых, смогли заразить им еще и лабораторных мышей. В-третьих, обнаружили, что и хорьки, и мыши также заражаются свиным гриппом. И, наконец, нейтрализовали грипп у хорьков сывороткой, полученной от людей, переболевших испанкой. Так, усилиями американских и британских врачей удалось, наконец, установить, что инфлюенцию вызывает вирус, что он способен заражать людей и животных и перескакивать с одних на других, что, обойдя все человечество по кругу три раза в 1918-1920 годах, он никуда не делся, а затаился на время среди свиней. Его назвали вирус гриппа типа А. Можно было праздновать промежуточную победу. Мы нашли патоген, нашли людей, выработавших к нему иммунитет. Теперь создадим вакцину, и дело с концом. Но вот что еще обнаружили британские вирусологи. Если хорьку привить вирус инфлюенции, он действительно переболеет и выработает иммунитет. Но продержится этот иммунитет всего месяца три. После повторной прививки или заражения то же самое. Антитела в крови животного остаются, но не мешает ему заболеть снова. На вирусы бешенства или кори это было совсем не похоже. Через несколько лет, уже во время Второй мировой, ученые под руководством американского эпидемиолога Томаса Фрэнсиса разработали вакцину от гриппа и для людей. Хотя она тоже работала месяца 3-4, как у хорьков, регулярные прививки помогли избежать новой эпидемии в армии. Тем не менее, к 1950-м слишком многое про грипп все еще оставалось загадкой для ученых. Как он перескакивает на людей с животных? Почему иммунитет от него со временем ослабевает? Почему от него больше страдают молодые и сильные? И почему он постоянно возвращается в виде глобальных и локальных эпидемий? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно было проникнуть в самую суть вируса, в его гены.
7: Привет, это Андрей Борзенко, я главный редактор и сооснователь студии «Либо-либо». Если вас немного бесит это сообщение, то, возможно, вам просто нравится подкаст, который вы сейчас слушаете. Короче, мы запустили страничку донатов. Там можно задонатить нам с любой карты, из любой страны, криптой, бусти, патреон, как угодно. Еще там можно купить мерч и, например, подписаться на бонусы. Это безопасно, это удобно, это очень приятно. Вам приятно поддержать любимую студию, а нам ужасно приятна ваша поддержка. Мы от этого даже лучше работаем. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Спасибо, слушайте дальше.
3: Уроженца Швеции Йохана Халтина за тягу к приключениям называют Индианой Джонсом от мира медицины. За свою долгую жизнь он успел поработать врачом в нескольких больницах Сан-Франциско, написать статьи о биотерроризме, стать самым старым человеком, забравшимся на гору Муста-Кота в Китае, построить в Калифорнии копию средневековой норвежской избы и поучаствовать в палеонтологических раскопках. В 1949 году молодой Халтин решил писать кандидатскую диссертацию по микробиологии в Университете Айовы. Он стал искать тему и попал на лекцию одного известного специалиста по вирусам. Тот рассказывал об испанке и по ходу дела заметил, что было бы неплохо, если бы кто-то отправился на холодный север и нашел жертву 1918 года в могиле в вечной мерзлоте. Халтин тут же загорелся идеей и решил, что этим кем-то будет он. Испанка совершенно поразила его воображение.
8: У меня была возможность посетить небольшую прибрежную деревню на Аляске под названием Бревик Мишен. Я надеялся, что это поможет нам понять вирус, получить ответ на вопрос, почему он был таким смертоносным. Может быть, использовать его, чтобы предотвратить угрозу будущих вирусов?
3: В 1918 году от испанки погибли 73 из 80 жителей Брейвик-Мишен. Все они были похоронены в братской могиле, которую надежно сохранила вечная мерзлота.
8: Конечно, старики в деревне не хотели, чтобы я проводил раскопки. Это прекрасно можно понять. Это были их дети, их семьи. Они хотели, чтобы те просто покоились с миром. Но, к счастью, в конце концов они дали мне разрешение. Земля была такой замерзшей, что мне пришлось разжечь костры вокруг могилы, просто чтобы размягчить землю. Я нашел маленькую девочку. На ней было синее платье и красная лента в волосах. Это разбивало сердце.
3: Халтин с коллегами вскрыли тела четырех человек и увидели там хорошо знакомую картину – темно-красные расширенные легкие. От них отщипнули кусочки для биопсии, положили в контейнеры, залили для охлаждения сухим льдом из огнетушителей и отправили самолетом в лабораторию Университета Айовы. Там материалом из легких снова принялись пшикать в нос хорькам. Но те не заболели. Исследователи перебрали все образцы, но так и не смогли извлечь целые вирусные частицы, а восстанавливать вирус по кусочкам в те времена еще не умели. Разочарованные ученые выбросили ненужные кусочки легких, а Халтин отложил свою затею более чем на полвека и занялся другими делами. А что же инфлюенса? Ну, у нее все было отлично. В 1957 году она объявилась в Сингапуре. Эпидемию назвали азиатским гриппом, и она оставила после себя более миллиона жертв. Спустя десятилетия, в 1968-м, гонконгский грипп. Еще миллион смертей. Кстати говоря, именно эту эпидемию имел в виду Владимир Высоцкий в песне «Утренняя гимнастика».
9: Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание.
3: В 1977 год очередной грипп, русский или красный, потому что вспышка началась с СССР. 700 тысяч смертей. 2009 очередная эпидемия свиного гриппа. 2013 птичьего. В общем, задача объяснить этот чертов вирус никуда не делась, и эстафету перехватил следующий ученый, американский вирусолог Джеффри Таубенбергер. Это он считал заболевших испанкой солдат в начале эпизода. Как и многие герои этой истории, Джеффри работал на военных. В 1993 году он возглавил новую лабораторию в Институте патологии вооруженных сил США, где мог исследовать инфекции передовыми методами молекулярной биологии. История Института патологии сама по себе интересна. Сначала это был музей армейской медицины. В 1862 году, в разгар гражданской войны, его основал один генерал, чтобы там изучали болезни поля боя. При музее было огромное патологоанатомическое отделение, в котором собирали образцы тканей погибших солдат. К тому моменту, когда там начал работать Таубенбергер, бывший музей, а теперь институт, хранил 2 миллиона 600 тысяч кусочков человеческих тканей, каждый размером с игральный кубик, зафиксированные в формалине и залитые в парафиновые блоки. Были среди этих образцов и ткани солдат, умерших в эпидемию 1918-го. В конце 90-х молекулярная биология развивалась стремительно, и Таубенбергер решил поискать возбудителей испанки с помощью недавно изобретенной методики – полимеразной цепной реакции, ПЦР. Она позволяет находить в биоматериале даже очень маленькие концентрации чужеродной ДНК или РНК. Из тканей солдат Таубенбергер вместе с коллегой Энн Рейд извлекли фрагменты РНК 5 сегментов генов вируса. Это помогло точно установить, какой вариант вируса вызвал испанку. Это был вирус гриппа типа А под типа H1N1. Что значит это название? Постепенно изучая строение вируса, ученые выяснили, что формой он похож на пушистый одуванчик. Его парашютики — это отростки двух видов. Одни состоят из гемагглютинина, а другие из нейраминидазы. Первый – это H в названии вируса, а второе – N. А зачем именно они нужны вирусу и почему рядом с ними цифры, я скоро расскажу. Разгадка близка. Пока вернемся к Таубенбергеру. Весь геном вируса он так и не воссоздал, но опубликовал свои результаты в журнале Science. Эту статью прочитал Йохан Халтин. Он написал Таубенбергеру о том, как полвека назад ездил на Аляску, где пытался извлечь РНК вируса из вечной мерзлоты. С тех пор наука продвинулась вперед. Так почему бы не съездить снова? Таубенбергер согласился, что это отличная идея. Халтину на тот момент было уже 72 года, но возраст ему не помешал. Он купил за свои деньги билет, прихватил кирку и садовые ножницы жены и вернулся в Брейвик-Мишен. Там он снова вскрыл братскую могилу жертв испанки и обнаружил среди них полную женщину, чей жир надежно сохранил легкие и все их содержимое. Йохан назвал ее Люси в честь песни «Битлз». Люси! Легкие Люси попали прямо на лабораторный стол к Джеффри Таубенбергеру. И на этот раз все получилось. В образцах ткани сохранились все нужные кусочки РНК-вируса. Следующие 8 лет Джеффри собирал их как пазл. Конечно, не он один. В этом проекте участвовала целая лаборатория Института патологии. А еще ученые из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке и научного института Скрипса. Коллеги из Министерства сельского хозяйства и даже сотрудники отдела птиц из Национального музея естественной истории. Причем тут были птицы, я тоже скоро расскажу. Сообща, ученые восстановили полную последовательность всех генов вируса испанки. В 2005 году секрет пандемии 1918, а заодно всех предыдущих и будущих эпидемий гриппа, наконец-то был раскрыт. Давайте теперь разберемся, что такое вирус. Это нечто среднее между неживым химическим соединением и живым организмом. Вирусы не едят, не дышат кислородом, не выделяют отходов, не имеют пола и, главное, не умеют независимо размножаться. Все, что они умеют, производить копии самих себя за счет чужих клеток. Механизм всех вирусов похож. Они проникают в живую клетку и перестраивают ее работу так, что она начинает производить не полезные для себя вещества, а новые вирусные частицы. Фактически вирусы – это просто куски генома в виде ДНК или РНК в белковой оболочке, которые занимаются бесперебойным самокопированием. Вот и вирус гриппа А такой же. Я уже упоминала его парашютики – гемагглютинин и нейраминидазу. Так вот, это два главных инструмента, которыми грипп заражает клетку. Особенно он любит клетки дыхательных путей. Поверхность наших клеток покрыта сиаловой кислотой. Это просто их естественный компонент. Когда вирус гриппа сталкивается с клеткой, гемагглютинин связывается с молекулами сиаловой кислоты, потому что подходит к ним как ключ к замку. Прицепившись, вирус закидывает в клетку и другие гемагглютининовые крючья. Буквально берет клетку на абордаж. После этого начинается операция внедрения. Когда вирус проникает внутрь клетки, его оболочка растворяется, высвобождая гены. Они попадают в клеточное ядро и перестраивают его работу так, что клетка начинает производить не собственные белки, а вирусные, пока не умрет. Вирусы тем временем выбираются на поверхность клетки. Там они могли бы застрять в той самой сиаловой кислоте. Одна из ее функций как раз защитная. Она приклеивает вирусы, как липкая лента мух, даже если сама клетка уже умерла. Однако тут в дело вступает второй вид отростков – нейраминидаза. Она разрушает сиаловую кислоту, чтобы новые вирусы свободно выбирались в организм. Вот такое коварство. Немногие вирусы, кстати, так умеют. От момента связывания вируса с клеткой до ее гибели проходит около 10 часов. За это время из нее выбираются сотни, а иногда и тысячи вирусов, и отправляются заражать соседние. В этот момент у больного и появляются симптомы гриппа. На этом фокусы не заканчиваются. В отличие от многих других вирусов, грипп копирует себя не точно, а с чудовищным количеством ошибок. Представьте, что геном вируса – это тетрадка, исписанная несколькими фразами наподобие «съешь еще этих мягких французских булок». Чтобы появилась копия вируса, тетрадку надо полностью переписать, слово в слово и буква в букву. Однако переписчик у гриппа очень нерадивый, так что некоторые буквы и даже слова в копии оказываются перепутаны местами, заменены другими или вообще потеряны. А теперь представьте, что таких тетрадок миллион, и все с ошибками. Даже вирусные частицы, вышедшие из одной клетки, слегка отличаются друг от друга генетически. Догадываетесь, что это значит? Вирус гриппа постоянно мутирует. Каждую минуту, день, неделю и год. Большинство мутаций бесполезны и даже вредны. Из тысяч новых вирусных частиц, выбравшихся из клетки, большая часть окажутся слишком дефектными, чтобы функционировать. Но оставшиеся все-таки будут заразными, и наступит момент, когда очередная мутация сделает их еще и неузнаваемыми для иммунитета. Что мы получим? Очередную эпидемию гриппа. Еще одна мутация и новая эпидемия. Их периодичность – это периодичность серьезных изменений в РНК вируса. За открытием Йохана Халтина и Джеффри Таубенбергера последовал очередной вал исследований гриппа, теперь методами молекулярной биологии и генетики. Так ученые смогли не просто узнать о нем все, но и проследить его родословную. Итак, вирус испанки – это грипп типа А подтипа H1N1. Условно, первый подтип, который удалось научно отследить. Он ходил по миру до 1957 года, пока все, кто мог, не выработали к нему иммунитет. Примерно тогда же возник новый подтип – H2N2. И вот он, азиатский грипп. Через 10 лет – новые цифры – H3N2. Вот он, гонконгский грипп. А, например, свиной, вспышка которого случилась в 2009-м, это вообще грипп, получившийся от смешения птичьего с гонконгским и старым добрым H1N1. Что? Да. Вирусы гриппа, кроме всего прочего, еще и беспорядочные и совсем не дорожат целостностью своего генома. Штаммы разных подтипов регулярно обмениваются друг с другом целыми кусками РНК. Это называется реассортация, и именно поэтому грипп так легко перескакивает с людей на животных и обратно, просто заимствуя у своих родственников недостающие куски.
10: Помните, да, вот эту вот всю историю с вирусом свиного гриппа? Происходит просто так называемый spillover, или выход нового вируса, который почему-то способен заразить человека из, на самом деле, популяции животных, нечеловеческих представителей.
3: Говорит Оксана Станевич, врач-инфекционист, профессор Свободного университета в Латвии.
10: И вот это вот очень интересно, что вдруг происходит, накапливается какая-то мутация у вируса, который циркулирует среди, условно, свиней, после которой она преодолевает межвидовой барьер и вдруг перекидывается, перебрасывается или spillover на человека. И как часто, на самом деле, вот такие ситуации с преодолением межвидового барьера у вирусов, в принципе, происходят. Это бывает у гриппа, в частности, да, у ковида тоже такое было, когда мы увидели, как вирус перебрасывается от животного к человеку.
3: Оксана упомянула COVID-19, и я на всякий случай скажу, что ту эпидемию вызвал совсем другой вирус, не родственник гриппа. Он называется SARS-CoV-2. Но способность мутировать из вирусов животных у него похожая. Ну а тайна испанки заключается как раз в том, что первоначально она была гриппом птиц, и уже от них в неизвестный момент времени перешла к людям. Именно поэтому в реконструкции ее генома Джеффри Таубенбергеру понадобилась помощь орнитологов. Вообще все вирусы гриппа изначально птичьи. Свиной грипп тоже птичий, просто свиньи выступают промежуточным хозяином. Хорьки тоже могут переносить грипп. И кошки, и собаки, и китайские панды, и даже борнийские бентуронги. Это такие хищные млекопитающие, на вид как помесь медведя, енота и кошки. Загуглите, они классные. Вот такая неразборчивость. Дальше больше. H5N6, H5N8, H6N1, H7N2, H7N3 и так далее. При этом старые варианты сохраняются в потомках. Штаммы под типа H1N1, наследники той самой грозной испанки, и сегодня бродят среди людей. Просто теперь иммунитет с ними хорошо знаком, легко отражает атаку, и никакие кровавые легкие вам, скорее всего, не грозят. Теперь испанка – это обычная сезонная простуда. Но она продолжает обмениваться генами с другими вирусами гриппа, порождая новые варианты и внося хаос в и без того запутанную картину. Помните странное поведение иммунитета хорьков в экспериментах британских ученых и недолгую эффективность любой вакцины от гриппа? Теперь понятно, что это было. Вакцина, как и иммунитет, действует только от конкретного штамма. С вирусом вроде кори этого хватает на всю жизнь, потому что он не мутирует в той части, которая отвечает за заражение. А вот у гриппа его боевые орудия, гемагглютинин и нейраминидаза, как раз мутируют быстрее всего. Иммунитет и вакцины просто за этим не поспевают. Поставишь прививку от одного штамма, а через пару лет к тебе заявится уже новый.
10: Потому что те антитела, которые мы обычно вырабатываем, которые наши иммунные клетки вырабатывают против гриппа, это те антитела, которые обучились еще на самом первом вирусе гриппа, с которым мы повстречались, с самой первой разновидностью. Этот эффект называется original antigenic sin, или первичный антигенный грех, или еще другими словами его называют иммунологический импринтинг. Таким образом, наши антитела просто неэффективны. Поэтому нам нужна вакцина.
3: Наконец, в начале нулевых японские ученые выяснили, почему испанка убивала прежде всего молодых и сильных солдат. Дело в том, что большинство симптомов гриппа – это не результат действия вируса, а ответ нашей иммунной системы. У самых молодых – самый сильный иммунитет. В впервые встретившись с испанкой, он с такой яростью набрасывался на врага, что в пылу битвы буквально уничтожал собственный организм. Сегодня ученым известно больше сотни подтипов вируса гриппа. Они продолжают мутировать и не собираются останавливаться. Мы знаем, что естественный резервуар гриппа наиболее близкий к людям – птицы и свиньи. Новый вирус может в любой момент пройти через реассортацию, передаться от них к людям и породить какой-нибудь очередной убийственный грипп. Впрочем, сегодня человечество готово к новой пандемии гораздо лучше, чем в начале 20 века. Лучше стали диагностика, средства защиты и профилактики, а карантинные меры были отточены на ковиде. И, наконец, теперь ученые по всему миру внимательно следят за циркуляцией разных штаммов.
10: В разных странах существуют разные типы, так сказать, учреждений, которые эти данные собирают, и еще есть учреждения, которые их анализируют. И дальше вот эти вот вторые центры, которые собрали вот эти все, значит, начинают их секвенировать, расшифровывать их геном. Они расшифровали их геном и сдали, засубмитили этот геном, эту последовательность в международную базу данных.
3: Информация об актуальных штаммах гриппа стекается во Всемирную организацию здравоохранения. На ее сайте есть раздел FluNet Chart. Зайдя на него, вы можете увидеть актуальную гриппозную обстановку в любой стране за интересующий вас период времени. Ссылку мы оставим в описании эпизода. Например, в феврале 2025 года, когда мы доделывали этот эпизод, в России как раз наблюдался небольшой рост заболеваемости гриппом. Ну а виновен тут был подтип вируса типа B. Искать на сайте что-то новенькое имеет смысл раз в полгода. Примерно с такой периодичностью меняется вирусная обстановка. Вакцинацию от свежих штаммов рекомендуется делать каждый год.
10: В России обычно это происходит раз в год. Примерно это происходит в октябре-ноябре, потому что здесь имеет место такой сезонный характер. Но, кстати говоря, второй пик начинается в февраль-март. Но считается, что вакцинация, которую вы сделали осенью, примерно в октябре-ноябре, да, она будет иметь эффект на мартовские и февральские штаммы.
3: Конечно, идеальным вариантом было бы создание универсальной вакцины против всех штаммов гриппа. Пока эта задача кажется нерешаемой, и все же работы в этом направлении ведутся.
10: На самом деле люди пытаются это делать. Существуют разные направления работы по созданию так называемых универсальных вакцин против гриппа, которые вызывают, стимулируют выработку широко нейтрализующих антител против гриппа. Но это пока не очень хорошо получается. Хотя эффект выработки широко нейтрализующих антител, которые работают против комбинации разных вирусов гриппа в культуре клеток, известен. И на самом деле можно в каком-то количестве, да, вот такие вот антитела в экспериментальных условиях получить, которые нейтрализуют вот несколько штаммов. Это к вопросу про универсальную вакцину и почему не существует до сих пор одной. Но это что-то, что сейчас все еще разрабатывается, все еще изучается.
3: Вот и выходит, что вирусы гриппа...
11: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Когда один из героев Лавра, путешественник Амброджо Флекке, отправлялся на Русь, отец попытался его остановить. «Там предел обитаемого пространства. Зачем ты туда поедешь?» На что Амброджо ответил: «На пределе пространства я, может быть, узнаю нечто о пределе времени». С вами литературно-вневременный канал Армен и Федор. Злые языки часто упрекают нас в том, что мы не говорим о современной литературе. Однако мы против такого деления. Нет никакой современной литературы. Есть отдельные книги, чтение которых останавливает время, и все остальные, чтение которых помогает от него избавиться. Если хотите, Армен и Федор – это канал для тех, кто любит останавливать время. Так что сегодняшний разговор о Лавре Евгения Водолазкина – это не о современной литературе, это о литературе, которая отправляет нас на предел пространства и позволяет узнать нечто о пределе времени. Сегодня, когда «Лавр» является одной из наиболее успешных русскоязычных книг десятилетия, трудно поверить в то, что Водолазкин, дописав этот роман, несколько недель провел в подавленном состоянии. Позже он признавался: «Я ожидал лучшего от себя». Книгу прочла сначала только жена, и он сказал ей: «А мечталось-то написать совсем иначе, мечталось гораздо лучше». «Я думал, — говорил Водолазкин, — что эту книгу прочтет она, еще несколько друзей-филологов, и на этом все кончится». Как же в итоге получилось, что этот роман переведен уже более чем на 30 языков? Что «Гардиан» ставит его в один ряд с книгами Достоевского, Голдинга и Апдайка, а «Хаффингтон-Пост» называет шедевром с любой точки зрения? В чем феномен «Лавра»? О чем говорит эта книга с читателем и как она это делает? Я думаю, что стоит начать с первой части этого вопроса. Владимир Соловьев, к счастью, просто полный тезка, великий русский философ Соловьев, написал в конце XIX века: «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». Мне представляется, что эти четыре строчки удивительным образом созвучны главным темам «Лавра», что они могли бы даже стать эпиграфом к роману Водолазкина. «Лавр» — это в первую очередь книга о вечном, времени, смерти и любви. Время в романе Водолазкина очень интересно организовано. Зачастую ведь время в литературе предстает именно, как выразился Соловьев, владыкой человека, всесильным и неподвластным. Марсель Пруст отправляет своего героя в семитомное странствие по осколкам воспоминаний в поисках утраченного времени. Но даже если его удается найти, то не получается удержать. Время крошится, как печенье, размокшее в чае, каждый раз, когда пытаешься выловить его ложкой. Фолкнер методично и аккуратно бьет в башенные часы каждые 15 минут. Во второй главе «Шума и ярости» он буквально окружает своего героя Квентина часами. На столике у кровати, в витрине магазина, в нагрудном кармане, на цепочке, на ладони, на фронтоне церкви, на южном вокзале, северном вокзале, западном вокзале, на восточном вокзале. И они идут, ходят, тикают, бьют, спешат, отсчитывают время, не останавливаясь ни на секунду. Потому что часы у Фолкнера – гробница надежд и стремлений. Человеку не только не дано победить время, ему и сразиться с ним не дано. И даже Сакариас, казавшийся сотканным из коровьих лепешек и самой вечности, генерал из «Осени патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса, повелитель, который усмирил время, который подчинил его своей абсолютной власти, ведь когда он спрашивал: «Который теперь час?», ему отвечали: «Который прикажете, мой генерал?». И даже он, одолевший заговоры и революции, покушения и войны, голод и чуму, пожары и кометы, не одолел только одного – хода времени. Словом, время в искусстве часто выполняет эту функцию – непреодолимый предел. Но у Водолазкина совершенно иные, особые взаимоотношения со временем. Во-первых, время в «Лавре» прерывисто. Оно расползается по швам, как дорожная сумка странника, и отдельные части этого времени связаны между собой очень условно. Время не выстраивается в последовательность, Оно проявляется пятнами на холсте вечности. Еще мальчиком Арсений смотрит на огонь в печи и видит лицо. Седые волосы, собранные в пучок на затылке, морщины. И он понимает, что это его отражение, но отражение в будущем. Сидящего у огня много лет спустя и всматривающегося в лицо светловолосого мальчика по ту сторону пламени. Они были тогда и будут после, потому что ни тогда, ни после не существует. Аналогичное чувство пятнистости, вот этой перемешанности времени, разделял один из любимых авторов Водолазкина, великий русский писатель Саша Соколов. Он написал его в «Школе для дураков» и создал один из лучших фрагментов текста, посвященных времени, когда-либо написанных на русском языке. Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за 1 января следует 2, а не сразу 28? Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом? Это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды нет. Дни приходят, когда какому вздумается. А бывает, что и несколько сразу. Во-вторых, время у Водолазкина не просто разорвано на фрагменты, оно условно в принципе. В одном из интервью он скажет: «Лавр – это предостережение, чтобы не слишком увлекались временем и не слишком ему доверяли». Времени не стоит доверять, поскольку времени как такового, неумолимого и стремительного, жестокого и немилосердного, просто нет. Эту мысль высказывает путешественник Амброджо Флекке, увлеченный концом света. Амброджо предчувствует открытие Америки и появление концлагерей, видит установку колонны на Дворцовой площади и наводнение во Флоренции 20 века, и он делает из этого логичный по-своему вывод. Все на свете существует вневременно. Происходило, происходит, будет происходить. Одномоментно. Просто человек не может впустить в себя все события сразу, а потому ему приходится расставлять их во времени. Иными словами, время у Водолазкина из приговора и судьи превращается в инструмент, в ясеневую трость, на которую человек опирается, чтобы не выбиться из сил и не заплутать на дорогах вечности. Не случайно Лавру к старости все чаще и чаще приходит на ум слово «однажды». В этом слове он видит единственность и неповторимость всего произошедшего «однажды». Любопытно, но та же самая мысль прозвучала за 60 лет до Водолазкина у автора, совсем на него не похожего, Сэмюэля Беккета. В одной из лучших пьес 20 века «В ожидании Годо» ослепший герой Поццо, покидая сцену, взревет: «Сколько можно отравлять жизнь расспросами о времени? С каких пор? Когда? Однажды вас это устроит. В один прекрасный день, такой же, как все остальные, однажды я ослеп. Однажды мы появились на свет. Однажды мы умрем». Вот что интересно. «Однажды» для героя Беккета звучит как приговор, как указание на то, что человеческая жизнь мимолетна, что она просто бессмысленный рывок по дороге из ниоткуда в никуда. Потому что человек Беккета создан для небытия. А для героя Водолазкина все наоборот. «Однажды» звучит как освобождение, потому что помогает человеку преодолеть проклятие времени, в котором он заперт, отбросить этот костыль в сторону и выйти из времени, потому что человек Водолазкина создан для вечности. Наши постоянные слушатели знают, что за 16 предыдущих выпусков я ни разу не произносил этой фразы, но однажды стоит сделать исключение. Словом, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая трактовка слова «однажды» лично вам ближе. Беккета, для которого это приговор нашей жизни, ее мимолетности, ее бессмысленности. Или Водолазкина, для которого «однажды» — это избавление от рамок времени, в которых мы заперты. Собственно, именно потому, что Водолазкин в своем тексте упраздняет время, из-под снега в одном из эпизодов «Лавра» внезапно появляется пластиковая бутылка. Водолазкин потом признавался: не было ни одной рецензии, ни одной встречи, не только в России, но и в США, Англии, Франции, где мне бы не сказали: «А вот пластиковая бутылка в 15 веке, разве это не удивительно?» Этот эпизод во многом и повлиял на то, что критики почти единогласно окрестили «Лавр» постмодернистским романом, а самого Водолазкина начали сравнивать с Умберто Эко. Казалось бы, это должно было достаточно быстро закончиться, потому что сам Водолазкин многократно повторил «я не постмодернист». Это древнерусская поэтика, я с огромным уважением отношусь к Умберто Эко, но я занимаюсь другим, его интересует история, а меня интересует история души. Однако многие продолжают проводить эти сравнения и называть прозу Водолазкина постмодернизмом. Если вы не вполне понимаете, что именно означает этот термин, то послушайте наш 14-й выпуск про имя Розы Умберто Эко, там я подробно рассказывал о постмодернизме. Водолазкин действительно по многим внешним признакам похож на Эко, а его проза как будто текст, принадлежащий к постмодернизму. Но за единством формы здесь стоит не просто несхожесть содержания, а прямая его противоположность. Перефразируя известный силлогизм, Водолазкин и Эко очень похожи, особенно Водолазкин. Ведь одна из ключевых черт постмодернизма – это неизбежная девальвация ценностей. А Водолазкин, пользуясь схожими средствами, наоборот, утверждает некие фундаментальные ценности. Какие именно, мы поговорим об этом чуть позже. Пластиковая бутылка, не проверка читателя на внимательность, не заигрывание и не оплошность. Пластиковая бутылка – это маркер отсутствия времени, которое было, есть, будет. Это якорь 21 века, зацепившийся за корягу на дне 15-го. Это символ единовременности всего сущего. Понимаете, разница здесь в том, что постмодернизм говорит об условности ценностей перед лицом времени, а Водолазкин говорит об условности времени перед лицом ценностей. Наконец, третье, последнее соображение относительно организации времени у Водолазкина. Он не спровергает его власть не только средствами сюжета, но и средствами языка. В своем тексте он фактически создает портрет русского языка за все века его существования, от древнерусского до современного. Представьте себе кафтан, сшитый из тысячи лоскутов. Но что здесь самое поразительное, Водолазкин смешивает разные пласты и эпохи языка настолько легко. Это получается у него так органично, что сколько бы ты ни ощупывал этот текст, ты не можешь почувствовать под подушечками пальцев швов. Это цельное полотно, как будто оно не соткано из отдельных нитей, а тщательно перемешано и залито в единую форму. Конечно, любой писатель, который поставит перед собой такую задачу – показать портрет языка, будет подвергнут испытанию Джеймсом Джойсом. Канонический образчик решения такой задачи – это 14-й эпизод «Улисса», знаменитые «Быки Гелиоса», книга в книге, где Джойс исчерпал все существовавшие к тому моменту обличия английского языка, от его древнейших форм до пиджина. Однако сравнивать их и задаваться вопросом, кто в итоге справился лучше, Джойс с английским или Водолазкин с русским, будет некорректно, поскольку они пользуются разными методами и даже решают разные задачи. Джойс предпочитает взболтать, но не смешивать. Его портрет языка похож скорее на сборник энциклопедических статей, на родословную, на геральдический справочник. Джойс создает не портрет, но словарь языка. Просто вместо отдельных статей «от А до Я» в нем выступает последовательность форм. Тогда как Водолазкин сшивает свой текст из разных нитей все с той же целью – преодолеть время, освободиться для вечности. Ведь если вчера, сегодня и завтра не существует, то и язык не обязан подчиняться времени, а потому цитаты из Экзюпери, Пушкина, Гоголя и Булгакова, старославянский язык и современные берестяные грамоты, сленг и канцелярит – все это сосуществует одномоментно. Водолазкин не играет с последовательностями языка, как это проделал Джойс, он создает новый язык, который бы синтезировал в себе все его обличия и тем самым становился бы надвременным. А потому язык в «Лавре» – это не столько форма, сколько содержание. Он отвечает не на вопрос «как», а на вопрос «что». Итак, я думаю, мы уделили уже достаточно времени времени. А что же второй «владыка человека» из строчек Соловьева – «смерть»? То, что человек смертен, являлось его неизбывной бедой с самого начала европейской литературы. Еще Гомер заметил: «Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок». Несколько тысяч лет спустя Сервантес устами дерзновенного рыцаря Дон Кихота констатирует: «Все на свете можно исправить, кроме смерти». А в 20 веке Жан-Поль Сартр дополнит картину и сравнит смерть со стеной, к которой толкают приговоренного к расстрелу, потому что мы все приговорены к смерти. Раньше или позже, но мы уже стоим у стены. Ее нельзя ни разрушить, ни обойти. Весь вопрос только в том, когда мы упремся в нее спиной. Но даже этим мы как следует не управляем. И Булгаков устами Воланда подведет печальный итог. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Однако фокус книги Водолазкина как раз в том, что Лавр весь пронизанный смертью. От старости и от мора. От чумы и от разбоя. От греха и от усталости. Смертью близких и далеких. Любимых и незнакомых, юродивых и знатных. Лавр утверждает, что смерти, вот в этом окончательном понимании потери, смерти нет. Потому что смерть принадлежит времени, а если человек рожден для вечности, то смерти мы всегда говорим не сегодня, потому что в вечности нет места сегодня. Лавр – книга, пронизанная потерями и утратами, на самом деле рассказывает о том, что ничто не может быть потеряно. А ключом к преодолению смерти, ключом, который открывает врата вечности, становится любовь. У Иосифа Бродского есть строчка, которая является одной из самых красивых и одновременно одной из самых жестоких в его творчестве. «Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви». Я не думаю, что Водолазкин делал это сознательно, но Лавром он отвечает на эту строчку. Разлука не может быть длиннее любви, если это любовь вечная. Потому что вечность не измеряется ни в годах, ни в секундах. Любовь по Водолазкину – это все, что ты можешь отдать. И если она не стирается с течением времени, не ослабевает и не превозносится, не терпит зла, то такая любовь побеждает смерть и никогда не перестает. «Привыкай к разлуке», — сказала смерть, которая хоть и временна, но болезненна. «Узнаем ли мы друг друга в вечности?» — спросила душа Арсения. «Это во многом зависит от тебя», — сказала смерть. «В ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого узнают после смерти. Если же любовь твоя, Арсения, не ложна и не сотрется с течением времени, то почему же, спрашивается, вам не узнать друг друга?» В одном из своих интервью Водолазкин недавно признался: «Когда уже видишь причал, пусть далеко, дай бог, но тем не менее он уже возникает на повестке дня, начинаешь думать о том, что соотносимо не только с тобой, но с памятью о тебе. Меньше обращаешь внимания на сиюминутное. Я не боюсь смерти. Ни в детстве ее не боялся. Ни сейчас не боюсь. Я боюсь бессмысленности». Роман «Лавр» — это, в сущности, лекарство от бессмысленности. Но здесь может возникнуть известное затруднение. Лекарство ведь нужно чем-то запивать. Мировидение Водолазкина невозможно без веры, и хорошо, что она есть у автора. А где взять эту веру читателю? Это еще 150 лет назад Ставрогин в «Бесах Достоевского» сформулировал: «Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога». А всем современным интеллектуалам давно известно, что Бог умер, что религия – это не более чем стройное обрамление мифов и первобытных верований, а молитва – просто разновидность гомеопатии, сахарный шарик страха, разведенный в стакане суеверий. Но разве можем мы верить? Верить всерьез и искренне, как это делают герои Водолазкина, ведь мы люди науки, мы-то чужды суеверий. Конечно, загадываем желания на Новый год, или если на часах 11:11, ну, тут сам Бог велел, Да, проглядываем иногда гороскоп, но просто из любопытства. А в ведах рецепты хорошие. Это для желудка. Ну, сплевываем через левое плечо. Осторожно, зеркало не разбей. На всякий случай, через порог не передают. На угол не садись, 7 лет потом, сама знаешь. Заранее не поздравляют, но в целом-то. В целом мы люди науки. Мы знаем, что вера – это суеверие. И как-то страшно. Нет, не страшно. Просто неудобно. Браться за книгу, в которой есть вера, которая на полном серьезе, без иронии, без подмигивания в 21 веке говорит о вечной любви, побеждающей смерть. Однако на это затруднение скептиков у меня есть только один ответ. Именно в этой неподдельной искренности, с верой в каждое сказанное слово, с которой Лавр без тени иронии утверждает, что разлука не длиннее любви. И заключается главный феномен этой книги. Это и придает Лавру его неповторимую уникальность. Особенно в пространстве сегодняшней русской литературы, весьма циничной и будто выдержанной в бочках из-под иронии. Лавр в этом смысле, как то неподвижное солнце любви. Из последней строчки стихотворения Соловьева. Разгоняющее сумерки скепсиса, которые мы обитаем. Это солнце, очевидно, подойдет не всем. Есть разные дороги, и не все оно освещает. Однако галактика литературы тем и прекрасна, что для разных путей есть разные светила. И на одном небосклоне этой галактики сосуществует Сэмюэль Беккет, который боялся смерти. Никак не мог с ней примириться, но не боялся бессмысленности, а наоборот, всю жизнь с ней работал, притворял ее в свои гениальные тексты.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия, мне записать.
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Что-то она... Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, что бы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы. Ну, это концерт «Чай вдвоем». Чайф. Перепутала.
1: Чайф вдвоем.
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: а, «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
2: Очень меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну... Так скажем, в целом, меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, на половинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутый, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь. Потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, ставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание. У нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: Но такое противное, но что вот я просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там: «Не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается: а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят, и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен можем делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
7: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем в свете себе сотрудников, наших и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так. Например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы, или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, но я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового. Если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это врать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
1: да.
2: Классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
2: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: ну, ведь, ну, ой, как смешно.
1: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
1: она... заставляли.
2: Куда ее? Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если... Ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители. Это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
2: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
1: И вы ее шеймили.
2: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, подожди, не-не. Ну попопишь там или как-то еще. Хоть чуть... Да не, она такая, типа, да нет, такого не было. И мы были в шоке, и никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
9: Лиза, привет. Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
2: Привет!
9: Привет!
1: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
9: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
1: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
9: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
2: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
9: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
10: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
9: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
10: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, они переживают именно за общение твое в интернете или за серфинг какой-то, или за что вообще?
9: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Telegram, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... так далее.
10: Вау.
2: А помните, это было ведь очень распространено.
10: Синяки?
2: Что все, ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
9: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
10: Вау, то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
9: Ну, можно сказать,
10: да,
9: и так,
10: я правильно
9: все
10: понял?
9: Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
10: против
9: есть,
10: телефона.
9: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
2: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. В выживальщика, в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых. Так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
10: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
2: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
10: Я их помню.
2: У меня... Ты смотрел мои?
10: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
2: Ну, слушай, там...
10: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное — научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Да я шучу, я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нету этого супа.
0: Кашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, он наш с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радиомонеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радиомонеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: и с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Это я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина — это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы-то видели все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да.
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Ну что? И подождите, теперь я иду ставить себя запись в микрофон. Микрофон, конечно. И теперь я еще поставлю себе...
2: Это вы знаете, кстати, тест на американца настоящего, он как раз связан с темой нашего сегодняшнего выпуска, что вот у меня есть подружка, которая русская, но она прожила в детстве в Америке. И я говорю, скажи Боб Дилан. Она говорит, Боб Дилан. Я говорю, скажи Боб Дилан. Она говорит, Боб Дилан. В общем, человек, который пожил в Америке, он не способен просто проартикулировать Боб Дилан.
1: Это хороший тест. Поехали?
2: Поехали. Что, мы хлопаем, да?
1: Давай хлопнем, а потом я начну. Все, заберу твою роль сегодня. Ха-ха-ха.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
1: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Обычно эту подводку говорит журналист Максим Заговора, а все остальное говорю я, Аня Веленская. Но сегодня я почему-то решила забрать себе вообще всю подводку целиком. Не оставила тебе просто ни секунды эфирного времени. Привет, Максим.
7: Привет, вот она, моя секунда.
1: Надо сразу, наверное, сказать нашим слушателям, что мы сегодня с тобой не вдвоем записываем подкаст, а втроем. С нами Юля Накарякова, блогер, которая рассказывает про музыку, а еще она раньше была солисткой группы «Лемон Дэй». Вот я не знаю, моя юность прошла с группой «Лемон Дэй» в Санкт-Петербурге. Я знаю, что ты, Максим, тоже был на нескольких концертах, поэтому вдруг мы раз и встретили Юлю. Юля, привет.
8: Привет, привет. Очень приятно, что вы меня позвали.
2: Да, я публично тоже признаюсь в своей любви группе «Лемон Дэй». Я не знаю, как сказать, я являюсь фанатом или являлся, потому что группы больше нет, но студенчество мое точно прошло под группу «Лемон Дэй» и на концертах группы «Лемон Дэй». Вот. Я нюхаю, очень много нюхаю.

0: вот знаешь, у нас иногда бывают ситуации, когда у нас тема подкаста не совсем совпадает с темой названия. И иногда тебе, Максим, приходится оправдываться за то, почему у нас подкаст называется «Антивоенная музыка», а говорим мы вдруг про какого-нибудь Шостаковича. И что это? Куда это годится? А сегодня никаких вопросов к нам не будет, потому что мы будем обсуждать американскую антивоенную музыку, которую писали музыканты, выступающие против войны во Вьетнаме. И для меня эта тема важная, во-первых, потому что я сейчас с вами разговариваю прям мигом из Америки, из недр, так сказать, загнивающего Запада. Сижу в своем Нью-Йорке. И мне, конечно, вот это тоже особенно важно в этом разобраться.
1: Так, давайте я немножко расскажу про историю Вьетнамской войны, потому что я уверена, что многие из наших слушателей не очень хорошо эту историю знают, а она важна для понимания контекста, в котором эти антивоенные песни, которые мы сегодня будем слушать, создавались. Буду говорить коротко и грубовато. Вьетнамская война. Война между Южным и Северным Вьетнамом, которая началась в 1955 году. Южный Вьетнам был такой проамериканский, Северный Вьетнам был коммунистический. Южный Вьетнам поддерживали Соединенные Штаты Америки, Северный Вьетнам и организацию Вьетминь, которая боролась за независимость Вьетнама во главе с Хошимином, поддерживали коммунистические страны СССР и Китай. До 1964 года участие США во Вьетнамской войне ограничивалось поставками оружия, каким-то финансированием и присутствием на территории Вьетнама американских советников, количество которых с каждым годом все увеличивалось и увеличивалось. Но в 1964 году, в августе, произошел так называемый Танкинский инцидент, инцидент в Танкинском заливе, после которого США приняли решение о полномасштабном вступлении в эту войну. И уже весной 1965 года США стали бомбить Вьетнам, и пехотинцы высадились тоже на берега Вьетнама. И участие США в этой войне продолжалось вплоть до 1973 года и закончилось поражением Америки и выводом всех войск. Вьетнамская же война продолжалась сама до 1975 года. Можно еще сказать про антивоенное движение в Америке. Оно было довольно мощным, это одно из самых сильных антивоенных движений вообще в мировой истории. Но надо сказать, что поначалу оно было не очень масштабным. На первых протестах было не очень много людей. Но потом на некоторых было уже с ходом войны, когда люди стали от войны уставать и понимать, что эта война не нужна американцам, то протесты стали все более и более масштабными. То есть там было несколько сотен тысяч человек могли выходить на эти протесты. Считается иногда, что благодаря этому очень мощному антивоенному движению Америка в какой-то момент отступила. Ну, тут я не берусь ручаться, что являлось причиной, но скажу, что да, антивоенное движение действительно было очень мощным, и многие известные люди к нему подключались. Например, самый известный педиатр Америки Бенджамин Спок или боксер Мухаммед Али, конечно же, Мартин Лютер Кинг, младший, ну и, конечно, многие известные музыканты.
0: Ну и вообще, как будто бы, если у музыкантов прошлого есть опыт писать антивоенную музыку, это может вдохновить и наших российских музыкантов настоящего. И вообще, мы можем даже сравнить, наверное, прошлое с настоящим или нет. Здесь надо разбираться. Вот, Юль, как бы ты сказала, мы вообще можем сравнивать ситуацию того времени в Америке с антивоенной музыкой против там войны в Украине сейчас? Там есть какие-то параллели, что ли?
1: Я думаю, что отчасти да, я части нет, потому что совсем разные все-таки ситуации в обществе. То есть понятно, что гнев антивоенных активистов, он близок к гневу антивоенных активистов в России, но при этом ситуация в обществе была все-таки совсем другая. Ну, то есть тоже полицейские били людей и тоже музыкантов арестовывали, но все-таки намного-намного меньше. И можно было выступать и петь свою песню против войны, и тебя в большинстве случаев тебя не скручивали и не били, и не сажали в тюрьму.
2: Мне кажется, это вообще очень важная параллель с сегодняшним днем в контексте нынешней российской пропаганды. Потому что, знаете, очень многие пропагандисты сейчас, они, ну, немножко переобулись, и они говорят, да, конечно, у нас, ну, некоторые там издержки со свободой слова. Да, конечно, у нас там некоторые репрессии. Но что вы хотите, война идет. Так происходит во всех странах. Вот твой сосед по плитке видеоинтервью на канале Юрия Дудя, Артемий Лебедев, ну, твой новый сосед, Аня, он как раз вот сторонник этой позиции. Он при каждом удобном случае говорит, а что вы хотите? Везде так. Так что давайте с помощью Юли разбираться в американской истории, в нашей всеобщей истории, вообще в истории антивоенной музыки, как получается. Юля, Вам, наверное, слово с самого начала. Объясните вообще феномен антивоенной музыки времен Вьетнамской войны. Из чего эта музыка родилась? Ее же не было, а потом она появилась. Как она появилась?
1: Вообще любопытно, что самый большой всплеск антивоенной американской музыки начался где-то вот в 64-65 году, когда, собственно, американское присутствие на территории Вьетнама стало явным. То есть даже можно сказать, когда американцы стали бомбить Вьетнам. Это 65-й год, весна. Но, например, самая главная антивоенная песня, англоязычная, написана певцом Питом Сигером в 55-м году, когда началась сама Вьетнамская война, еще до американского участия в ней. То есть война между Северным и Южным Вьетнамом. И эта песня «Where have all the flowers gone?».
2: А давайте послушаем песню про цветы. Я ее так люблю, если честно, причем в любом исполнении. Хоть Пита Сигера, хоть Марлен Дитрих про Blumenzind, хоть группа «Мегаполис» и «Маша и Медведя», которые на русском ее пели «Ах, куда ушли цветы?».
1: Нет, пожалуйста.
2: Нет, то послушаем оригинал.
1: Только не «Мегаполис». Да, можно Пита Сигера. Просто это самое удивительное, то, что Маша Макарова, собственно, которая великолепно эту песню спела с Олегом Нестеровым, она сейчас совсем не антивоенных взглядов, и это поразительно. То есть она поддерживает войну в Украине. Вот, поэтому, пожалуйста, не в этой версии, это слишком печально.

0: the flowers gone. The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
1: Класс.
2: У этой песни, кстати, замечательная есть история, потому что ее бы не было, если бы Пит Сигер однажды не прочитал роман Шолохова «Тихий Дон».
1: Чего?
2: Пит Сигер как-то прочитал роман Шолохова «Тихий Дон» и наткнулся там на казачью песню «Народную колода дуда». И там были строчки, вот пара-тройка строчек, похожих на те, что вот остались в этой песне, и вот этот закольцованный такой сюжет песни. И он их записал себе в блокнотик и крутил в голове. А потом в 55-м году он этот блокнотик открыл, эти записи нашел и такой: о, можно сделать песню.
3: Да, я просто чуть-чуть здесь добавлю, что это не просто казачья народная песня, а это именно колыбельная, которую, ну, я сейчас не вспомню, слишком много героев в «Тихом Доне», кто именно пел, ну, в общем, женский персонаж, одна из девушек, пела своему ребенку колыбельную, и там буквально были слова про, а куда делись гуси, они убежали в камыши, а куда потом пропал камыш, а где, там его, не знаю, скосили девочки, по-моему, а куда делись девочки, то есть это, ну, как бы шолоховский прием, когда один герой песни цепляет за себя другой, и вот куда они все подевались. Ну, как бы именно он был перенесен в эту песню, именно как колыбельная. И, ну, и музыка, мне кажется, соответствующая, такая нежная, убаюкивающая.
1: Конечно, здесь есть черты колыбельной, просто почему-то я под нее не хочу спать. Очевидно, потому что это не привычная колыбельная такая, вот постсоветская или славянская. Там совершенно какие-то другие черты. То есть в целом она больше похожа на европейскую колыбельную, в которой самое главное, что происходит, это раскачивание из стороны в сторону. Может быть, повторяющее движение колыбели. И мелодия тоже раскачивается. И аккорды, кстати, ровно такую же структуру имеют. То есть вниз, а потом вверх. Вниз, а потом сверху вниз.

0: Давайте вернемся к истории антивоенного движения, антивоенной музыки во время Вьетнамской войны. Угу. Вот вы сказали, что там, когда американские войска вошли в 65-м?
1: Ну, прям начали бомбить, и пехотинцы высадились в 65-м весной, но, по сути, в августе 64-го произошел танкинский инцидент в Танкинском заливе, и 7 августа была подписана резолюция, в которой Линдону Джонсону позволялось помогать, в кавычках, любой стране, которая попадала под опасность коммунистической агрессии, и тогда уже какие-то первые действия начали предприниматься, но еще не суперактивно, еще не бомбили. Скорее, да, весна 65-го года.
0: Ну и вот, середина 60-х условно. И как на это отреагировала музыка? Потому что, опять же, если мы проводим параллели с сегодняшним днем, у нас есть там шаман и целая эта плеяда Z-артистов. Есть антивоенная музыка. А там были проармейские песни популярные? Была какая-то им оппозиция? Было ли это противостояние?
1: Было немало песен. Я просто не лезла в эту тему, но я однажды одним глазком заглянула, есть ли там провоенные песни, и, о да, их много.
2: А те провоенные песни, их тоже, скорее, те, как показалось, просто писали люди, которые захотели это написать? Что-то про наши мальчики, что-то вот бравые солдаты? Или это было со стороны, может, там, пропаганды? Просто вообще не знаю, как устроено американское общество. Может, государство там платила, собрало концерт в Лужниках.
1: Мне кажется, что в этом смысле все довольно похоже на ситуацию сейчас в России. По крайней мере, это по моим поверхностным ощущениям так, что просто какие-то не очень глубоко думающие музыканты, скажем так, захотели написать патриотичных актуальных песен.
2: Все, поняла.
1: Мне показалось так.
0: А давай мы тебе поставим очень популярную провоенную песню того времени. Я вот наткнулся в 66-м году, то есть война во Вьетнаме уже разворачивается в своей самой такой кровавой форме. Полтора месяца на вершине американского хит-парада сидит песня под названием «Ballad of the Green Berets», написанная Барри Садлером и Робином Муром. Барри Садлер сам служил, он был абсолютно таким убежденным милитаристом, и вот у него есть патриотическая милитаристская баллада, которая была полтора месяца на вершине хит-парада и которую слушала Америка.

0: Вов.
1: Ну, маршик.
0: Так, ну, маршик, очевидно, там ритм такой довольно сложный, а гармония супер простая. Вот есть такое понятие в музыке – период. Так называют обычно какой-то фрагмент, который неизвестно, занимает ли целую часть, одну маленькую или часть чего-то общего, некое музыкальное что-то. И вот есть какая-то структура периода суперстандартная, в котором есть два предложения, в котором в первом гармония Ой, сейчас я сложное слово скажу. Короче, в первом гармония показывает, в какой мы тональности, и там ничего не происходит. А во второй вдруг происходит та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как будто бы еще ничего не произошло, но уже все заканчивается. И вот такая качелька, вот мы начали, раскачались и закончили, начали, раскачались и закончили. Вот она для всего стандартна. Для народных танцев, каких-нибудь немецкий лендлер, для бетховенских миниатюр, который брал эту структуру и использовал у себя, там, для городского романса 20 века и для этой песни. Я прям слушаю, такая, ну какая же нормальная гармония.
1: Мне кажется, ты сейчас вольно или невольно нащупал очень важную тему нашего сегодняшнего выпуска про то, что вот как бы провоенные, консервативные песни, они именно, ну, это традиционное исполнение, а антивоенные — это часть контркультуры. И это должны были быть песни где-то шокирующие, где-то новаторские. Вот пускай Юля нам скажет, так это или не так, правда это или неправда. И вообще, какую песню Юля считает главной такой или первой антивоенной песней времен Вьетнамской войны?
2: Ну, я бы не согласилась, потому что, например, основные песни, которые я сегодня подготовила, это как раз фолк-песни. Это песни фолк-музыкантов. И как раз во многих из них мелодии народные. А что касается главной антивоенной песни, мне сложно сказать, но я выбрала свои любимые. И, например, одну из них можно было бы сейчас послушать. Но, опять же, любопытно, что это песня Боба Дилана. И она написана, по-моему, в 63-м или в 64-м году «Masters of War». Ну, «Хозяева войны» или как «Господа войны», «Мастера войны». Come, you masters of war, you that build the big guns,

0: В этой песне Боб Дилан проклинает зачинщиков войны. И мало того, что он их проклинает, он еще желает им смерти и говорит, ну, будьте вы прокляты, господа, хозяева войны, вы создавшие все оружие и все бомбы. И в конце песни он написал текст, который, по его словам, шокировал даже его самого. В конце песни он поет, что «я желаю вам смерти, я хочу, чтобы вы умерли, и я приду на ваши могилы, чтобы убедиться, что вы точно умерли. Я буду смотреть, как вас положат в землю, и я не уйду, пока вот не буду уверен в том, что вы умерли точно». И он говорил, что я никогда бы в жизни не подумал, что могу написать текст песни, где кому-то бы желал смерти. Но в тот момент написалось так, и получилась такая песня.
1: Жуть какая.
2: Ань, как у тебя-то с Бобом Диланом вообще? Ты его понимаешь музыкально? Ценишь? Ну, в смысле, ты понимаешь масштаб фигуры?
1: Нет, я его вообще пока не изучала. Честно говоря, я не уверена, что я у него даже много песен знаю. Я так урывочно там что-то слышала, там что-то слышала. Я скорее имя Боба Дилана знаю лучше, чем его музыку. Просто все время говорят «Боб Дилан, Боб Дилан». Что за Боб Дилан, я пока не разобралась. Успокаиваю себя лишь тем, что жизнь долгая. Надеюсь, что она даст мне пожить еще лет 60, и тогда я точно все изучу. Но пока вот, допустим, эту песню сейчас послушала, что я могу про нее сказать? Мне пришло в голову следующее. Там в начале, в мелодии, меняют друг друга всего три ноты. Там ноты до, ми и фа. Вот в разном порядке. Например, так. До, ми, ми, фа, фа. До, ми, ми, фа, до. Ми, ми, до, фа. А потом он вниз такой там. Ми, до, си, ля, фа. И вот к чему я это говорю. Это действительно фолк. И фолк американский, в котором я понимаю куда как меньше, чем в русской фольклорной музыке. Но меня очень завораживает то, что в народных интонациях во всех странах есть история с двумя основными нотами, на которые музыка опирается, и одной, которая все время между ними где-то появляется и все время к ним подводит. А в американской музыке, я думаю, вы сейчас тоже услышали, что это похоже на блюз, там вообще сложилась такая история, что есть пять таких опорных нот, между которых музыка меняется, очень прохладных, далеких друг от друга, чистых, и которые взяты, между прочим, из африканской музыки. Это же Америка, там британская культура смешалась с африканской. И, в общем, да, такие очень народные интонации. Я в жизни бы не сказала, что там Боб Дилан поет о том, что он желает смерти тем, кто придумал бомбы. Я бы скорее так навскидку сказала, что он поет о том, что у него случилось сегодня утром, как в привычном блюзе. Что-то такое. Вот так музыка меня обманула.
0: Забавно, что эта песня, это тоже народная песня. Боб Дилан полностью взял уже готовую народную песню «Nottingham Town». Ее первая записала фолк-певица Джин Ричи. И да, то есть он эту мелодию придумал не сам, и она уже была придумана до него.
1: Так это, получается, музыка меня вовсе и не обманула. Получается, что когда она писалась, в ней такого не было. Ух ты!

0: У меня тоже странные отношения с Бобом Диланом, если честно. Я никогда не понимал масштаб этой фигуры. Возможно, потому что не слушался в тексты. Для меня это был вот какой-то там дядька, исполняющий кантри для американцев. Ну, как бы что-то такое совершенно чужое. Интересоваться я им начал, когда начал интересоваться, собственно, контркультурой, а Боб Дилан там для нее основной герой. А еще больше, когда он получил Нобелевскую премию по литературе в 2016, если не ошибаюсь, году. И тут уж я как бы совсем присел. Думаю, ну что же это такое происходит? Начал вчитываться. Я понял окончательно, что слушать Боба Дилана, там, не вслушиваясь в слова, невозможно. Это поэт, поэт-песенник. Другое дело, что вот из схожего там поколения и круга для меня, например, Леонард Коэн всегда был и поэтически более значительной фигурой. Не знаю, как у вас вот в этом дуализме бардов.
1: Я пока могу сказать, что чем важен был Боб Дилан для своего времени, что он был одним из первых, кто стал очень-очень прямо высказываться о каких-то конкретных социальных проблемах и конкретных даже кейсах. То есть я недавно слушала, например, песню, как один богатенький белый швырнул трость в темнокожую работницу кухни, и она умерла. И это было в газетах. И он просто об этом спел песню.

0: Вот, и как писали журналисты в его время, что до появления Боба Дилана большинство песен молодежи это были песни о неразделенной любви и прочие вот сопли. А он появился и подсветил сразу очень много важных тем. Бедность, несправедливость всяческая. Он, конечно, был не первым, потому что тот же Пит Сигер, его старший товарищ, он начал петь об этом всем гораздо раньше, и не только он. Вот. Но Боб Дилан стал кумиром молодежи и кумиром, который пел не только о любви, а поднимал важные острые социальные темы. Мне он нравится. Если что, мне он не очень нравится, как... Я бы не хотела с ним дружить, мне кажется, это... Не очень приятный человек для дружбы, возможно. Но мне нравится его музыка, причем она мне нравилась еще до того, как я стала понимать, о чем он поет. А когда я послушала, о чем он поет, и почитала внимательно, я подумала, ну и молодец, ну и замечательный.
1: А я вот, отвечая на твой вопрос, Макс, не знаю, как ответить, и вот почему. И Леонард Коуэн, и Боб Дилан, и другие ребята, которые пели в Америке кантри, они меня очень путают, и я пока не нашла способа, как для себя их музыковедчески изучать. Потому что они берут музыку народную, того народа, который я не знаю. Может быть, узнаю в будущем, но пока точно нет. Интонация у нее, ну, для того, чтобы их констатировать и разобрать, не нужно так уж прямо много времени. И я никак не могу понять, как к этому подступиться. То есть, понимаешь, в одном жанре ребята работают всю жизнь, и, по сути, то, что они привносят в музыку нового, интересного, острого, это все хранится в текстах, а я с текстами не особенно-то и работаю. Это больше, скорее, работа для филологов. Недаром ты говоришь, что Боб Дилан получил премию-то именно по литературе, а не по музыке. Может быть, когда-нибудь я найду способ, как их изучить, пока они для меня все кантри. И так трудно знакомая мне музыка. Увы.
2: Ну да, мне кажется, это, знаешь, все равно, что какому-нибудь западному искусствоведу дать нашу бардовскую песню, а еще круче блатной шансон, и сказать, ну-ка, анализируй, там, не понимая толком и текстов, и обстоятельств, и контекста, и истории страны в этот момент. То есть это очень, с одной стороны, специфическое, но с другой стороны, мне кажется, как бы при прогружении она становится даже универсальной музыкой. А хотите байку про антивоенность Леонарда Коэна?
1: Ну, конечно! Давай ее сюда.
2: Внимание, вопрос, дорогие знатоки. Почему песню «Сюзанна»? Все же знают песню «Сюзанна».
1: Сюзанна.

0: trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
1: Почему ее можно назвать антивоенной? Не буду вас мучить и расскажу эту байку. Дело было в 67-м году, и Леонард Коэн только начинал свою музыкальную деятельность, и первый его большой концерт, должен был состояться на благотворительном таком сборном концерте против войны во Вьетнаме, собственно, в Нью-Йорке, в твоем, Ань. И он первый раз выходит на большую сцену и должен исполнить, собственно, там, песню «Сюзанна», свой первый большой хит, который уже там на кассетах друг другу передавали всякие американцы. Выходит на сцену и не может, он стесняется, нервничает. И возвращается, говорит, я не могу ее спеть, я умираю от смущения. То есть он буквально уходил за кулисы, трясся, плакал. Потом у него была подружка, там, Джуди Коллинз. Он проплакался у нее на плече, вышел обратно, допел. И так состоялось явление Леонарда Коэна широкой публике, состоялось это дело на антивоенном фактически фестивале, и началось это все с песни «Сюзанна», в которой внутри вроде никакой антивоенщины нету, но вот так оно складывается.
2: Наверное, в этом самом, в каком 67-м году сидели какие-нибудь друзья, записывали подкаст «Антивоенная музыка», и такие, нет, ну вот Леонард Коэн точно наш парень, песня «Сюзанна» явно.

Армен и Федор – это канал для тех, кто любит останавливать время. Так что сегодняшний разговор о лавре Евгения Водолазкина – это не о современной литературе. Это о литературе, которая отправляет нас на предел пространства и позволяет узнать нечто о пределе времени. Сегодня, когда «Лавр» является одной из наиболее успешных русскоязычных книг десятилетия, трудно поверить в то, что Водолазкин, дописав этот роман, несколько недель провел в подавленном состоянии. Позже он признавался: «Я ожидал лучшего от себя». Книгу прочла сначала только жена, и он сказал ей: «А мечталось-то написать совсем иначе, мечталось гораздо лучше». «Я думал, — говорил Водолазкин, — что эту книгу прочтет она, еще несколько друзей-филологов, и на этом все кончится». Как же в итоге получилось, что этот роман переведен уже более чем на 30 языков? Что «Гардиан» ставит его в один ряд с книгами Достоевского, Голдинга и Апдайка, а «Хаффингтон-Пост» называет шедевром с любой точки зрения? В чем феномен «Лавра»? О чем говорит эта книга с читателем и как она это делает? Я думаю, что стоит начать с первой части этого вопроса. Владимир Соловьев, к счастью, просто полный тезка, великий русский философ Соловьев, написал в конце XIX века: «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». Мне представляется, что эти четыре строчки удивительным образом созвучны главным темам «Лавра», что они могли бы даже стать эпиграфом к роману Водолазкина. «Лавр» — это в первую очередь книга о вечном, времени, смерти и любви. Время в романе Водолазкина очень интересно организовано. Зачастую ведь время в литературе предстает именно, как выразился Соловьев, владыкой человека, всесильным и неподвластным. Марсель Пруст отправляет своего героя в семитомное странствие по осколкам воспоминаний в поисках утраченного времени. Но даже если его удается найти, то не получается удержать. Время крошится, как печенье, размокшее в чае, каждый раз, когда пытаешься выловить его ложкой. Фолкнер методично и аккуратно бьет в башенные часы каждые 15 минут. Во второй главе «Шума и ярости» он буквально окружает своего героя Квентина часами. На столике у кровати, в витрине магазина, в нагрудном кармане, на цепочке, на ладони, на фронтоне церкви, на южном вокзале, северном вокзале, западном вокзале, на восточном вокзале. И они идут, ходят, тикают, бьют, спешат, отсчитывают время, не останавливаясь ни на секунду. Потому что часы у Фолкнера гробница надежд и стремлений. Человеку не только не дано победить время, ему и сразиться с ним не дано. И даже Сакариас, казавшийся сотканным из коровьих лепешек и самой вечности, генерал из «Осени патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса, повелитель, который усмирил время, который подчинил его своей абсолютной власти, ведь когда он спрашивал: «Который теперь час?», ему отвечали: «Который прикажете, мой генерал?». И даже он, одолевший заговоры и революции, покушения и войны, голод и чуму, пожары и кометы, не одолел только одного – хода времени. Словом, время в искусстве часто выполняет эту функцию – непреодолимый предел. Но у Водолазкина совершенно иные, особые взаимоотношения со временем. Во-первых, время в «Лавре» прерывисто. Оно расползается по швам, как дорожная сумка странника, и отдельные части этого времени связаны между собой очень условно. Время не выстраивается в последовательность, оно проявляется пятнами на холсте вечности. Еще мальчиком Арсений смотрит на огонь в печи и видит лицо. Седые волосы, собранные в пучок на затылке, морщины. И он понимает, что это его отражение, но отражение в будущем. Сидящего у огня, много лет спустя и всматривающегося в лицо светловолосого мальчика по ту сторону пламени. Они были тогда и будут после. Потому что ни тогда, ни после не существует. Аналогичное чувство пятнистости, вот этой перемешанности времени, разделял один из любимых авторов Водолазкина, великий русский писатель Саша Соколов. Он написал его в «Школе для дураков» и создал один из лучших фрагментов текста, посвященных времени, когда-либо на

0: написанных на русском языке. Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за 1 января следует 2, а не сразу 28? Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом? Это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды нет. Дни приходят, когда какому вздумается. А бывает, что и несколько сразу. Во-вторых, время у Водолазкина не просто разорвано на фрагменты, оно условно в принципе. В одном из интервью он скажет: «Лавр – это предостережение, чтобы не слишком увлекались временем и не слишком ему доверяли». Времени не стоит доверять, поскольку времени как такового, неумолимого и стремительного, жестокого и немилосердного, просто нет. Эту мысль высказывает путешественник Амброджо Флекке, увлеченный концом света. Амброджо предчувствует открытие Америки и появление концлагерей, видит установку колонны на Дворцовой площади и наводнение во Флоренции 20 века, и он делает из этого логичный по-своему вывод. Все на свете существует вневременно. Происходило, происходит, будет происходить. Одномоментно. Просто человек не может впустить в себя все события сразу, а потому ему приходится расставлять их во времени. Иными словами, время у Водолазкина из приговора и судьи превращается в инструмент, в ясеневую трость, на которую человек опирается, чтобы не выбиться из сил и не заплутать на дорогах вечности. Не случайно Лавру к старости все чаще и чаще приходит на ум слово «однажды». В этом слове он видит единственность и неповторимость всего произошедшего – «однажды». Любопытно, но та же самая мысль прозвучала за 60 лет до Водолазкина у автора, совсем на него не похожего, Сэмюэля Беккета, в одной из лучших пьес 20 века «В ожидании Годо». Ослепший герой Поццо, покидая сцену, взревет: «Сколько можно отравлять жизнь расспросами о времени? С каких пор? Когда? Однажды вас это устроит. В один прекрасный день, такой же, как все остальные, однажды я ослеп. Однажды мы появились на свет. Однажды мы умрем». Вот что интересно. «Однажды» для героя Беккета звучит как приговор, как указание на то, что человеческая жизнь мимолетна, что она просто бессмысленный рывок по дороге из ниоткуда в никуда. Потому что человек Беккета создан для небытия. А для героя Водолазкина все наоборот. «Однажды» звучит как освобождение, потому что помогает человеку преодолеть проклятие времени, в котором он заперт, отбросить этот костыль в сторону и выйти из времени, потому что человек Водолазкина создан для вечности. Наши постоянные слушатели знают, что за 16 предыдущих выпусков я ни разу не произносил этой фразы, но однажды стоит сделать исключение. Словом, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая трактовка слова «однажды» лично вам ближе. Беккета, для которого это приговор нашей жизни, ее мимолетности, ее бессмысленности. Или Водолазкина, для которого «однажды» — это избавление от рамок времени, в которых мы заперты. Собственно, именно потому, что Водолазкин в своем тексте упраздняет время, из-под снега в одном из эпизодов «Лавра» внезапно появляется пластиковая бутылка. Водолазкин потом признавался: не было ни одной рецензии, ни одной встречи, не только в России, но и в США, Англии, Франции, где мне бы не сказали: а вот пластиковая бутылка в 15 веке, разве это не удивительно? Этот эпизод во многом и повлиял на то, что критики почти единогласно окрестили «Лавр» постмодернистским романом, а самого Водолазкина начали сравнивать с Умберто Эко. Казалось бы, это должно было достаточно быстро закончиться, потому что сам Водолазкин многократно повторил: «Я не постмодернист. Это древнерусская поэтика. Я с огромным уважением отношусь к Умберто Эко, но я занимаюсь другим. Его интересует история, а меня интересует история души». Однако многие продолжают проводить эти сравнения и называть прозу Водолазкина постмодернизмом. Если вы не вполне понимаете, что именно означает этот термин, то послушайте наш 14-й выпуск про имя Розы Умберто Эко. Там я подробно рассказывал о постмодернизме. Водолазкин действительно по многим внешним признакам похож на Эко, а его проза как будто текст, принадлежащий к постмодернизму. Но за единством формы здесь стоит не просто несхожесть содержания, а прямая его противоположность. Перефразируя известный силлогизм, «Водолазкин и Эко очень похожи, особенно Водолазкин». Ведь одна из ключевых черт постмодернизма – это неизбежная девальвация ценностей. А Водолазкин, пользуясь схожими средствами, наоборот, утверждает некие фундаментальные ценности. Какие именно, мы поговорим об этом чуть позже. Пластиковая бутылка – не проверка читателя на внимательность, не заигрывание и не оплошность. Пластиковая бутылка – это маркер отсутствия времени, которое было, есть, будет. Это якорь 21 века, зацепившийся за корягу на дне 15-го. Это символ единовременности всего сущего. Понимаете, разница здесь в том, что постмодернизм говорит об условности ценностей перед лицом времени, а Водолазкин говорит об условности времени перед лицом ценностей. Наконец, третье, последнее соображение относительно организации времени у Водолазкина. Он не спровергает его власть не только средствами сюжета, но и средствами языка. В своем тексте он фактически создает портрет русского языка за все века его существования, от древнерусского до современного. Представьте себе кафтан, сшитый из тысячи лоскутов. Но что здесь самое поразительное, Водолазкин смешивает разные пласты и эпохи языка настолько легко. Это получается у него так органично, что сколько бы ты ни ощупывал этот текст, ты не можешь почувствовать под подушечками пальцев швов. Это цельное полотно, как будто оно не соткано из отдельных нитей, а тщательно перемешано и залито в единую форму. Конечно, любой писатель, который поставит перед собой такую задачу – показать портрет языка, будет подвергнут испытанию Джеймсом Джойсом. Канонический образчик решения такой задачи – это 14-й эпизод «Улисса», знаменитые «Быки Гелиоса», книга в книге, где Джойс исчерпал все существовавшие к тому моменту обличия английского языка, от его древнейших форм до пиджина. Однако сравнивать их и задаваться вопросом, кто в итоге справился лучше, Джойс с английским или Водолазкин с русским, будет некорректно, поскольку они пользуются разными методами и даже решают разные задачи. Джойс предпочитает взболтать, но не смешивать. Его портрет языка похож скорее на сборник энциклопедических статей, на родословную, на геральдический справочник. Джойс создает не портрет, но словарь языка. Просто вместо отдельных статей «от А до Я» в нем выступает последовательность форм. Тогда как Водолазкин сшивает свой текст из разных нитей все с той же целью – преодолеть время, освободиться для вечности. Ведь если вчера, сегодня и завтра не существует, то и язык не обязан подчиняться времени, а потому цитаты из «Экзюпери», Пушкина, Гоголя и Булгакова, старославянский язык и современные берестяные грамоты, сленг и канцелярит – все это сосуществует одномоментно. Водолазкин не играет с последовательностями языка, как это проделал Джойс, он создает новый язык, который бы синтезировал в себе все его обличия и тем самым становился бы надвременным. А потому язык в Лавре – это не столько форма, сколько содержание. Он отвечает не на вопрос «как», а на вопрос «что». Итак, я думаю, мы уделили уже достаточно времени. Времени? А что же второй владыка человека из строчек Соловьева? Смерть. То, что человек смертен, являлось его неизбывной бедой с самого начала европейской литературы. Еще Гомер заметил: «Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок». Несколько тысяч лет спустя Сервантес устами дерзновенного рыцаря Дон Кихота констатирует: «Все на свете можно исправить, кроме смерти». А в 20 веке Жан-Поль Сартр дополнит картину и сравнит смерть со стеной, к которой толкают приговоренного к расстрелу, потому что мы все приговорены к смерти. Раньше или позже, но мы уже стоим у стены. Ее нельзя ни разрушить, ни обойти. Весь вопрос только в том, когда мы упремся в нее спиной. Но даже этим мы как следует не управляем. И Булгаков устами Воланда подведет печальный итог. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Однако фокус книги Водолазкина как раз в том, что Лавр весь пронизанный смертью. От старости и от мора. От чумы и от разбоя. От греха и от усталости. Смертью близких и далеких. Любимых и незнакомых, юродивых и знатных. Лавр утверждает, что смерти, вот в этом окончательном понимании потери, смерти нет. Потому что смерть принадлежит времени, а если человек рожден для вечности, то смерти мы всегда говорим не сегодня, потому что в вечности нет места сегодня. Лавр – книга, пронизанная потерями и утратами. На самом деле рассказывает о том, что ничто не может быть потеряно. А ключом к преодолению смерти, ключом, который открывает врата вечности, становится любовь. У Иосифа Бродского есть строчка, которая является одной из самых красивых и одновременно одной из самых жестоких в его творчестве. «Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви». Я не думаю, что Водолазкин делал это сознательно, но Лавром он отвечает на эту строчку. Разлука не может быть длиннее любви, если это любовь вечная. Потому что вечность не измеряется ни в годах, ни в секундах. Любовь по Водолазкину – это все, что ты можешь отдать. И если она не стирается с течением времени, не ослабевает и не превозносится, не терпит зла, то такая любовь побеждает смерть и никогда не перестает. «Привыкай к разлуке», — сказала смерть, которая хоть и временна, но болезненна. «Узнаем ли мы друг друга в вечности?» — спросила душа Арсения. «Это во многом зависит от тебя», — сказала смерть. «В ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого узнают после смерти. Если же любовь твоя, Арсения, не ложна...»
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия: стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко: и как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Че там? Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче: придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы. Ну, это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
1: «Чайф вдвоем».
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня.
2: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну... Так скажем, в целом, меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, на половинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Ну, мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Вите уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды такие, представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: «Но такое противное, но что вот я просто хочу орать». Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, ага-ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев. И вы все вместе общаетесь. И не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее. И это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наши и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так. Например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Ну, Вить, я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
1: да.
2: Классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
2: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: пожалуйста. Ну, ведь, ой, как смешно.
1: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
1: Куда
2: ее? Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы, и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желание их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
2: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
1: И вы ее шеймили.
2: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Что, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще, хоть чуть-чуть. Да не, Анна такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально, не надо учиться там на пятерку, можно на тройку, и в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
9: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
2: Привет!
9: Привет!
1: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
9: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
1: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
9: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
2: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
9: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же, у меня есть компьютер.
10: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
9: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
10: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, они переживают именно за общение твое в интернете или за серфинг какой-то, или за что вообще?
9: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Telegram, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... так далее.
10: Вау.
2: А помните, это было ведь очень распространено.
10: Синяки.
2: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
9: Да. Прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
10: Вау. То есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да? И в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
9: Ну, можно сказать, да, и так, но они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
10: против
9: есть,
10: телефона.
9: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
2: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
10: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
2: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
10: Я их помню.
2: У меня... Ты смотрел мои?
10: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
2: Ну, слушай, там...
10: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное — научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Да я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю, потому что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, он наш с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радио «Монеточка», да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: И с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Это я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, да, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина, это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы это видели, все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров».
1: Ну что? И подождите, теперь я иду ставить себя запись в микрофон. Микрофон, конечно. И теперь я еще поставлю себе...
2: Это вы знаете, кстати, тест на американца настоящего, он как раз связан с темой нашего сегодняшнего выпуска, что вот у меня есть подружка, которая русская, но она прожила в детстве в Америке. И я говорю, скажи Боб Дилан. Она говорит, Боб Дилан. Я говорю, скажи Боб Дилан. Она говорит, Боб Дилан. В общем, человек, который пожил в Америке, он не способен просто проартикулировать Боб Дилан.
1: Это хороший тест. Поехали?
2: Поехали. Что, мы хлопаем, да?
1: Давай хлопнем, а потом я начну. Все, заберу твою роль сегодня. Ха-ха-ха.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
1: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Обычно эту подводку говорит журналист Максим Заговора, а все остальное говорю я, Аня Веленская. Но сегодня я почему-то решила забрать себе вообще всю подводку целиком. Не оставила тебе просто ни секунды эфирного времени. Привет, Максим.
2: Привет, вот она, моя секунда.
1: Надо сразу, наверное, сказать нашим слушателям, что мы сегодня с тобой не вдвоем записываем подкаст, а втроем. С нами Юля Накарякова, блогер, которая рассказывает про музыку, а еще она раньше была солисткой группы «Lemon Day». Вот я не знаю, моя юность прошла с группой «Lemon Day» в Санкт-Петербурге. Я знаю, что ты, Максим, тоже был на нескольких концертах, поэтому вдруг мы раз и встретили Юлю. Юля, привет.
7: Привет, привет. Очень приятно, что вы меня позвали.
2: Да, я публично тоже признаюсь в своей любви группе «Lemon Day». Я не знаю, как сказать, я являюсь фанатом или являлся, потому что группы больше нет, но студенчество мое точно прошло под группу «Lemon Day» и на концертах группы «Lemon Day». Вот. Я нюхаю, и очень много нюхаю.

0: Вот знаешь, у нас иногда бывают ситуации, когда у нас тема подкаста не совсем совпадает с темой названия. И иногда тебе, Максим, приходится оправдываться за то, почему у нас подкаст называется «Антивоенная музыка», а говорим мы вдруг про какого-нибудь Шостаковича. И что это? Куда это годится? А сегодня никаких вопросов к нам не будет, потому что мы будем обсуждать американскую антивоенную музыку, которую писали музыканты, выступающие против войны во Вьетнаме. И для меня эта тема важная, во-первых, потому что я сейчас с вами разговариваю прям мигом из Америки, из недр, так сказать, загнивающего Запада. Сижу в своем Нью-Йорке. И мне, конечно, вот это тоже особенно важно в этом разобраться.
1: Так, давайте я немножко расскажу про историю Вьетнамской войны, потому что я уверена, что многие из наших слушателей не очень хорошо эту историю знают, а она важна для понимания контекста, в котором эти антивоенные песни, которые мы сегодня будем слушать, создавались. Буду говорить коротко и грубовато. Вьетнамская война. Война между Южным и Северным Вьетнамом, которая началась в 1955 году. Южный Вьетнам был такой проамериканский, Северный Вьетнам был коммунистический. Южный Вьетнам поддерживали Соединенные Штаты Америки, Северный Вьетнам и организацию Вьетминь, которая боролась за независимость Вьетнама во главе с Хо Ши Мином, поддерживали коммунистические страны СССР и Китай. До 1964 года участие США во Вьетнамской войне ограничивалось поставками оружия, каким-то финансированием и присутствием на территории Вьетнама американских советников, количество которых с каждым годом все увеличивалось и увеличивалось. Но в 1964 году, в августе, произошел так называемый Танкинский инцидент, инцидент в Танкинском заливе, после которого США приняли решение о полномасштабном вступлении в эту войну. И уже весной 1965 года США стали бомбить Вьетнам, и пехотинцы высадились тоже на берега Вьетнама. И участие США в этой войне продолжалось вплоть до 1973 года и закончилось поражением Америки и выводом всех войск. Вьетнамская же война продолжалась сама до 1975 года. Можно еще сказать про антивоенное движение в Америке. Оно было довольно мощным, это одно из самых сильных антивоенных движений вообще в мировой истории. Но надо сказать, что поначалу оно было не очень масштабным. На первых протестах было не очень много людей. Но потом на некоторых было уже с ходом войны, когда люди стали от войны уставать и понимать, что эта война не нужна американцам, то протесты стали все более и более масштабными. То есть там было несколько сотен тысяч человек могли выходить на эти протесты. Считается иногда, что благодаря этому очень мощному антивоенному движению Америка в какой-то момент отступила. Ну, тут я не берусь ручаться, что являлось причиной, но скажу, что да, антивоенное движение действительно было очень мощным, и многие известные люди к нему подключались. Например, самый известный педиатр Америки Бенджамин Спок или боксер Мухаммед Али, конечно же, Мартин Лютер Кинг, младший, ну и, конечно, многие известные музыканты.
0: Ну и вообще, как будто бы, если у музыкантов прошлого есть опыт писать антивоенную музыку, это может вдохновить и наших российских музыкантов настоящего. И вообще, мы можем даже сравнить, наверное, прошлое с настоящим или нет. Здесь надо разбираться. Вот, Юль, как бы ты сказала, мы вообще можем сравнивать ситуацию того времени в Америке с антивоенной музыкой против там, войны в Украине сейчас? Там есть какие-то параллели, что ли?
1: Я думаю, что отчасти да, и отчасти нет, потому что совсем разные все-таки ситуации в обществе. То есть понятно, что гнев антивоенных активистов, он близок к гневу антивоенных активистов в России, но при этом ситуация в обществе была все-таки совсем другая. Ну, то есть тоже полицейские били людей и тоже музыкантов арестовывали, но все-таки намного-намного меньше. И можно было выступать и петь свою песню против войны, и тебя в большинстве случаев тебя не скручивали и не били, и не сажали в тюрьму.
2: Мне кажется, это вообще очень важная параллель с сегодняшним днем в контексте нынешней российской пропаганды. Потому что, вы знаете, очень многие пропагандисты сейчас, они, ну, немножко переобулись, и они говорят, да, конечно, у нас, ну, некоторые там издержки со свободой слова. Да, конечно, у нас там некоторые репрессии. Но что вы хотите, война идет. Так происходит во всех странах. Вот твой сосед по плитке видеоинтервью на канале Юрия Дудя, Артемий Лебедев, твой новый сосед, Аня, он как раз вот сторонник этой позиции. Он при каждом удобном случае говорит, а что вы хотите? Везде так. Так что давайте с помощью Юли разбираться в американской истории, в нашей всеобщей истории, вообще в истории антивоенной музыки, как получается. Юля, Вам, наверное, слово с самого начала. Объясните вообще феномен антивоенной музыки времен Вьетнамской войны. Из чего эта музыка родилась? Ее же не было, а потом она появилась. Как она появилась?
1: Вообще любопытно, что самый большой всплеск антивоенной американской музыки начался где-то вот в 64-65 году, когда, собственно, американское присутствие на территории Вьетнама стало явным. То есть тоже можно сказать, когда американцы стали бомбить Вьетнам. Это 65-й год, весна. Но, например, самая главная антивоенная песня, англоязычная, написана певцом Питом Сигером в 55-м году, когда началась сама Вьетнамская война, еще до американского участия в ней. То есть война между Северным и Южным Вьетнамом. И эта песня «Where have all the flowers gone?»
2: А давайте послушаем песню про цветы. Я ее так люблю, если честно, причем в любом исполнении. Хоть Пита Сигера, хоть Марлен Дитрих про Blumenzind, хоть группа «Мегаполис» и «Маша и Медведя», которые на русском ее пели «Ах, куда ушли цветы?»
1: Нет, пожалуйста.
2: Нет, ну послушаем оригинал.
1: Только не «Мегаполис». Да, можно Пита Сигера. Просто это самое удивительное, то, что Маша Макарова, собственно, которая великолепно эту песню спела с Олегом Нестеровым, она сейчас совсем не антивоенных взглядов, и это поразительно. То есть она поддерживает войну в Украине. Вот, поэтому, пожалуйста, не в этой версии, это слишком печально.

0: the flowers gone. The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
1: Класс.
2: У этой песни, кстати, замечательная есть история, потому что ее бы не было, если бы Пит Сигер однажды не прочитал роман Шолохова «Тихий Дон».
1: Чего?
2: Пит Сигер как-то прочитал роман Шолохова «Тихий Дон» и наткнулся там на казачью песню «Народную колода дуда». И там были строчки, вот пара-тройка строчек, похожих на те, что вот остались в этой песне, и вот этот закольцованный такой сюжет песни. И он их записал себе в блокнотик и крутил в голове. А потом в 55-м году он этот блокнотик открыл, эти записи нашел и такой: о, можно сделать песню?
3: Да, я просто чуть-чуть здесь добавлю, что это не просто казачья народная песня, а это именно колыбельная, которую, ну, я сейчас не вспомню, слишком много героев в «Тихом Доне», кто именно пел, ну, в общем, женский персонаж, одна из девушек пела своему ребенку колыбельную, и там буквально были слова про «а куда делись гуси, они убежали в камыши», «а куда потом пропал камыш», «а где, там, его, не знаю, скосили девочки, по-моему, а куда делись девочки», то есть это, ну, как бы шолоховский прием, когда один герой песни цепляет за себя другой, и вот куда они все подевались. Ну, как бы именно он был перенесен в эту песню, именно как колыбельная. И, ну, и музыка, мне кажется, соответствующая, такая нежная, убаюкивающая.
1: Конечно, здесь есть черты колыбельной, просто почему-то я под нее не хочу спать. Очевидно, потому что это не привычная колыбельная такая, вот постсоветская или славянская. Там совершенно какие-то другие черты. То есть в целом она больше похожа на европейскую колыбельную, в которой самое главное, что происходит, это раскачивание из стороны в сторону. Может быть, повторяющее движение колыбели. И мелодия тоже раскачивается. И аккорды, кстати, ровно такую же структуру имеют. То есть вниз, а потом вверх. Вниз, а потом сверху вниз.

0: Давайте вернемся к истории антивоенного движения, антивоенной музыки во время Вьетнамской войны. Угу. Вот вы сказали, что там, когда американские войска вошли в 65-м?
1: Ну, прям начали бомбить, и пехотинцы высадились в 65-м весной, но, по сути, в августе 64-го произошел танкинский инцидент в Танкинском заливе, и 7 августа была подписана резолюция, в которой Линдону Джонсону позволялось помогать в кавычках любой стране, которая попадала под опасность коммунистической агрессии, и тогда уже какие-то первые действия начали предприниматься, но еще не суперактивно, еще не бомбили. Скорее, да, весна 65-го года.
0: Ну и вот, середина 60-х условно. И как на это отреагировала музыка? Потому что, опять же, если мы проводим параллели с сегодняшним днем, у нас есть там шаман и целая эта плеяда зет-артистов. Есть антивоенная музыка. А там были проармейские песни популярные? Была какая-то им оппозиция? Было ли это противостояние?
1: Было немало песен. Я просто не лезла в эту тему, но я однажды одним глазком заглянула, есть ли там провоенные песни, и, о да, их много.
2: А те провоенные песни, их тоже, скорее, те, как показалось, просто писали люди, которые захотели это написать? Что-то про наши мальчики, что-то вот бравые солдаты? Или это было со стороны, может, там, пропаганды? Просто вообще не знаю, как устроено американское общество. Может, государство там оплатило? Платила, собрало концерт в Лужниках.
1: Мне кажется, что в этом смысле все довольно похоже на ситуацию сейчас в России. По крайней мере, это по моим поверхностным ощущениям так, что просто какие-то не очень глубоко думающие музыканты, скажем так, захотели написать патриотичных актуальных песен.
2: Все, поняла.
1: Мне показалось так.
0: А давай мы тебе поставим очень популярную провоенную песню того времени. Я вот наткнулся в 66-м году, то есть война во Вьетнаме уже разворачивается в своей самой такой кровавой форме. Полтора месяца на вершине американского хит-парада сидит песня под названием «Ballad of the Green Berets», написанная Барри Садлером и Робином Муром. Барри Садлер сам служил, он был абсолютно таким убежденным милитаристом, и вот у него есть патриотическая милитаристская баллада, которая была полтора месяца на вершине хит-парада и которую слушала Америка.

0: Фуф.
1: Ну, маршик.
2: Так, ну, маршик, очевидно, там ритм такой довольно сложный, а гармония супер простая. Вот есть такое понятие в музыке – период. Так называют обычно какой-то фрагмент, который неизвестно, занимает ли целую часть, одну маленькую или часть чего-то общего, некое музыкальное что-то. И вот есть какая-то структура периода суперстандартная, в котором есть два предложения, в котором в первом гармония экспозиция... Ой, сейчас я сложное слово скажу. Короче, в первом гармония показывает, в какой мы тональности, и там ничего не происходит. А во второй вдруг происходит... Как будто бы еще ничего не произошло, но уже все заканчивается. И вот такая качелька, вот мы начали, раскачались и закончили, начали, раскачались и закончили. Вот она для всего стандартна. Для народных танцев, каких-нибудь немецкий лендлер, для бетховенских миниатюр, который брал эту структуру и использовал у себя, там, для городского романса 20 века и для этой песни. Я прям слушаю такая, ну какая же нормальная гармония.
1: Мне кажется, ты сейчас вольно или невольно нащупал очень важную тему нашего сегодняшнего выпуска про то, что вот как бы провоенные, консервативные песни, они именно, ну, это традиционное исполнение, а антивоенные — это часть контркультуры. И это должны были быть песни где-то шокирующие, где-то новаторские. Вот пускай Юля нам скажет, так это или не так, правда это или неправда. И вообще, какую песню Юля считает главной такой или первой антивоенной песней времен Вьетнамской войны?
3: Ну, я бы не согласилась, потому что, например, основные песни, которые я сегодня подготовила, это как раз фолк-песни. Это песни фолк-музыкантов. И как раз во многих из них мелодии народные. А что касается главной антивоенной песни, мне сложно сказать, но я выбрала свои любимые. И, например, одну из них можно было бы сейчас послушать. Но, опять же, любопытно, что это песня Боба Дилана. И она написана, по-моему, в 63-м или в 64-м году «Masters of War». Ну, «Хозяева войны» или как «Господа войны», «Мастера войны». Come, you masters of war, you that build the big guns,

0: В этой песне Боб Дилан проклинает зачинщиков войны. И мало того, что он их проклинает, он еще желает им смерти и говорит: «Ну, будьте вы прокляты, господа, хозяева войны, вы, создавшие все оружие и все бомбы». И в конце песни он написал текст, который, по его словам, шокировал даже его самого. В конце песни он поет, что «Я желаю вам смерти, я хочу, чтобы вы умерли, и я приду на ваши могилы, чтобы убедиться, что вы точно умерли. Я буду смотреть, как вас положат в землю, и я не уйду, пока вот не буду уверен в том, что вы умерли точно». И он говорил, что я никогда бы в жизни не подумал, что могу написать текст песни, где кому-то бы желал смерти. Но в тот момент написалось так, и получилась такая песня.
1: Жуть какая.
2: Ань, как у тебя-то с Бобом Диланом вообще? Ты его понимаешь музыкально? Ценишь? Ну, в смысле, ты понимаешь масштаб фигуры?
1: Нет, я его вообще пока не изучала. Честно говоря, я не уверена, что я у него даже много песен знаю. Я так урывочно там что-то слышала, там что-то слышала. Я скорее имя Боба Дилана знаю лучше, чем его музыку. Просто все время говорят «Боб Дилан, Боб Дилан». Что за Боб Дилан, я пока не разобралась. Успокаиваю себя лишь тем, что жизнь долгая. Надеюсь, что она даст мне пожить еще лет 60, и тогда я точно все изучу. Но пока вот, допустим, эту песню сейчас послушала, что я могу про нее сказать? Мне пришло в голову следующее. Там в начале, в мелодии, меняют друг друга всего три ноты. Там ноты до, ми и фа. Вот в разном порядке. Например, так. До-до ми ми фа фа, до-до ми ми фа до, ми ми до фа. А потом он вниз такой там ми до си ля фа. И вот к чему я это говорю. Это действительно фолк, и фолк американский, в котором я понимаю куда как меньше, чем в русской фольклорной музыке. Но меня очень завораживает то, что в народных интонациях во всех странах есть история с двумя основными нотами, на которые музыка опирается, и одной, которая все время между ними где-то появляется и все время к ним подводит. А в американской музыке, я думаю, вы сейчас тоже услышали, что это похоже на блюз, там вообще сложилась такая история, что есть пять таких опорных нот, между которых музыка меняется, очень прохладных, далеких друг от друга, чистых, и которые взяты, между прочим, из африканской музыки. Это же Америка, там британская культура смешалась с африканской. И, в общем, да, такие очень народные интонации. Я в жизни бы не сказала, что там Боб Дилан поет о том, что он желает смерти тем, кто придумал бомбы. Я бы скорее так навскидку сказала, что он поет о том, что у него случилось сегодня утром, как в привычном блюзе. Что-то такое. Вот так музыка меня обманула.
0: Забавно, что эта песня, это тоже народная песня. Боб Дилан полностью взял уже готовую народную песню «Nottamon Town». Ее первая записала фолк-певица Джин Ричи. И да, то есть он эту мелодию придумал не сам, и она уже была придумана до него.
1: Так это получается, музыка меня вовсе не обманула. Получается, что когда она писалась, в ней такого не было. Ух ты!

0: У меня тоже странные отношения с Бобом Диланом, если честно. Я никогда не понимал масштаб этой фигуры. Возможно, потому что не слушался в тексты. Для меня это был вот какой-то там дядька, исполняющий кантри для американцев. Ну, как бы что-то такое совершенно чужое. Интересоваться я им начал, как начал интересоваться, собственно, контркультурой, а Боб Дилан там для нее основной герой. А еще больше, когда он получил Нобелевскую премию по литературе в 2016, если не ошибаюсь, году. И тут уж я как бы совсем присел. Думаю, ну что же это такое происходит? Начал вчитываться. Я понял окончательно, что слушать Боба Дилана, там, не вслушиваясь в слова, невозможно. Это поэт, поэт-песенник. Другое дело, что вот из схожего там поколения и круга для меня, например, Леонард Коэн всегда был и поэтически более значительной фигурой. Не знаю, как у вас вот в этом дуализме бардов.
1: Я пока могу сказать, что чем важен был Боб Дилан для своего времени, что он был одним из первых, кто стал очень-очень прямо высказываться о каких-то конкретных социальных проблемах и конкретных даже кейсах. То есть я недавно слушала, например, песню, как один богатенький белый швырнул трость в темнокожую работницу кухни, и она умерла. И это было в газетах. И он просто об этом спел песню.

0: Вот, и как писали журналисты в его время, что до появления Боба Дилана большинство песен молодежи это были песни о неразделенной любви и прочие вот сопли. А он появился и подсветил сразу очень много важных тем. Бедность, несправедливость всяческая. Он, конечно, был не первым, потому что тот же Пит Сигер, его старший товарищ, он начал петь об этом всем гораздо раньше, и не только он. Вот. Но Боб Дилан стал кумиром молодежи и кумиром, который пел не только о любви, а поднимал важные острые социальные темы. Мне он нравится. Если что, мне он не очень нравится, как... Я бы не хотела с ним дружить, мне кажется, это... Не очень приятный человек для дружбы, возможно. Но мне нравится его музыка, причем она мне нравилась еще до того, как я стала понимать, о чем он поет. А когда я послушала, о чем он поет, и почитала внимательно, я подумала, ну и молодец, ну и замечательный.
1: А я вот отвечаю на твой вопрос, Макс, не знаю, как ответить, и вот почему. И Леонард Коэн, и Боб Дилан, и другие ребята, которые пели в Америке кантри, они меня очень путают, и я пока не нашла способа, как для себя их музыковедчески изучать. Потому что они берут музыку народную, того народа, который я не знаю. Может быть, узнаю в будущем, но пока точно нет. Интонация у нее, ну, для того, чтобы их констатировать и разобрать, не нужно так уж прямо много времени. И я никак не могу понять, как к этому подступиться. То есть, понимаешь, в одном жанре ребята работают всю жизнь, и, по сути, то, что они привносят в музыку нового, интересного, острого, это все хранится в текстах. А я с текстами не особенно-то и работаю. Это больше, скорее, работа для филологов. Недаром ты говоришь, что Боб Дилан получил премию-то именно по литературе, а не по музыке. Может быть, когда-нибудь я найду способ, как их изучить, пока они для меня все кантри. И так трудно знакомая мне музыка. Увы.
2: Ну да, мне кажется, это, знаешь, все равно, что какому-нибудь западному искусствоведу дать нашу бардовскую песню, а еще круче блатной шансон, и сказать, ну-ка, анализируй, там, не понимая толком и текстов, и обстоятельств, и контекста, и истории страны в этот момент. То есть это очень, с одной стороны, специфическое, но с другой стороны, мне кажется, как бы при прогружении она становится даже универсальной музыкой. А хотите байку про антивоенность Леонарда Коэна?
1: Ну, конечно, давай ее сюда.
2: Внимание, вопрос, дорогие знатоки. Почему песню «Сюзанна»? Все же знают песню «Сюзанна».
1: Сюзанна.

0: Почему ее можно назвать антивоенной? Не буду вас мучить и расскажу эту байку. Дело было в 67-м году, и Леонард Коэн только начинал свою музыкальную деятельность, и первый большой концерт должен был состояться на благотворительном таком сборном концерте против войны во Вьетнаме, собственно, в Нью-Йорке, в твоем, Ань. И он первый раз выходит на большую сцену и должен исполнить, собственно, там, песню «Сюзанна», свой первый большой хит, который уже там на кассетах друг другу передавали всякие американцы. Выходит на сцену и не может, он стесняется, нервничает. И возвращается, говорит, я не могу ее спеть, я умираю от смущения. То есть он буквально уходил за кулисы, трясся, плакал. Потом у него была подружка, там, Джуди Коллинз. Он проплакался у нее на плече, вышел обратно, допел. И так состоялось явление Леонарда Коэна широкой публике, состоялось это дело на антивоенном фактически фестивале, и началось это все с песни «Сюзанна», в которой внутри вроде никакой антивоенщины нету, но вот так оно складывается.
1: Наверное, в этом самом, в каком 67-м году сидели какие-нибудь друзья, записывали подкаст «Антивоенная музыка», и такие, нет, ну вот Леонард Коэн точно наш парень, песня «Сюзанна» явно написана эзоповым языком. Это я скорее так настроллю в контексте этой байки.
0: Ну что, идем дальше? Юля, что у нас по плану?
2: Давайте послушаем вторую песню Боба Дилана и закончим с Бобом Диланом на сегодня. Мне очень нравится эта песня. Это песня «We've Got On Our Side» 63-го года. Давайте послушаем, и я потом расскажу, о чем она.

0: goodbye. Песня супер. У меня с ней ровно такие же отношения, как вот то, что я уже делилась со своей проблемой по поводу американского кантри. Очень все красиво. Аккордов три. Что может быть лучше? Бас гуляющий слышу. А сказать, чем он отличается от других песен, совершенно не могу. Явно там есть что-то в словах, что для тебя важно. Это так?
1: Да. В этой песне Дилан поет от лица среднестатистического американца, который уверен, что Бог всегда на стороне его страны, а стало быть, любые действия этой страны будут оправданы.
2: Мы американцы, с нами Бог.
1: Да, песня об этом. Например, он поет там, что у нас есть страшное оружие, если нас вынудят, мы его применим. Одно нажатие кнопки прикончит весь мир, нет места сомнениям, если Бог на твоей стороне.
0: We

Он написал это в 63-м году, а в 80-м он дополнил текст этой песни вот такими словами, с указанием на Вьетнамскую войну. Там есть такой вот кусочек. В 60-х началась Вьетнамская война. Кто-нибудь может объяснить мне, за что мы сражались? Так много молодых парней погибло, так много матерей проливало слезы, что у меня возникает вопрос. А был ли Бог на нашей стороне?

А можно я запитчу еще одну песню антивоенную, которая... Ну вот опять же, сейчас сверимся с Юлей. Мне кажется, может быть, как раз такая главная антивоенная песня, причем народными усилиями. Это песня «Hey Joe», более всего известная в исполнении Джимми Хендрикса, а потом Deep Purple.

0: коротко прокомментирую. Песня вообще-то посвящена, ну как бы, ее лирический герой — это ревнивый муж, который решил убить свою неверную жену, а потом бежать в Мексику. Казалось бы, никакой антивоенной тематики. При этом песня в исполнении Джимми Хендрикса, а потом Deep Purple, стала настоящим антивоенным гимном. В чем здесь секрет? Дело в том, что этого Джо, Эй Джо, публика тут же начала ассоциировать с развязавшим войну президентом Джонсоном, который, собственно, Линдон Бэйнс Джонсоном. И в то время ходил такой саркастический гневный стишок в его адрес про «Эй ты, LBJ, скольких ты убил детей?» И вот эта вот строчка про «Hey Joe, I said, where are you going with that gun in your hand?» Или там «Hey Joe, I called her messing around with another man». Вот это вот обращение «Hey Joe», оно считалось издевательским обращением к президенту Соединенных Штатов. И эта песня изначально была написана и исполнена группой Leaves в 65 году, но практически осталась незамеченной. Но вот после того, как ее исполнил Джимми Хендрикс, она стала настоящим антивоенным гимном. Вот какая в ней история.
1: Это абсолютно потрясно.
2: Супер история.
1: Мне кажется, еще
2: спасибо.
1: Все, что исполнил Джимми Хендрикс, мгновенно становилось культовым. Короче, здесь в кои-то веки вдруг я слышу американскую песню того времени, и она для меня музыкально сильно отличается от остальных. Вы не подумайте, что я пытаюсь сказать вам, что все американские песни одинаковы. Я как раз пытаюсь сказать вам, что это я их так слышу, что вот, к сожалению, не разбираюсь. Так-то они, конечно, все разные. Но это разное особенно. Там есть аккорды на фоне того, как поет Джимми. Вот такие вот они внизу идут, в том числе с подголосками. Я вам сейчас скажу, что это за аккорды. Вот я сейчас вам как скажу, а потом как объясню, и вы будете в восторге, таком же, как и я. Значит, аккорды эти. До мажор, соль мажор, ре мажор, ля мажор, ми мажор. Сейчас вы скажете, какая вообще разница? Какие-то там мажоры. Слушайте, вы не поверите, что это. Это... Ух! Короче, в мире существует всего 24 тональности. Но у нас есть... Что, клавиш, помните, 7 белых, 5 черных. И от каждой можно построить мажор и минор. 24. И если выписывать их по, так сказать, по тому же, как в них диезы появляются, неважно, то получится змея, которая кусает свой хвост. Такой уроборос. То есть в конце мы все равно придем в до-мажор, да, внезапно, и все это дело зациклится. И сам цикл, то есть круг, к которой можно эти тональности записать, называется квартоквинтовый круг. Если меня сейчас слушают гитаристы, они скажут, ну, тоже мне новости. Конечно, мы знаем квартоквинтовый круг. Мы по нему джазово импровизируем. И не мудрено. Ведь действительно, если взять несколько этих тональностей подряд, то можно улепетать в другую очень красивым, понятным способом, устроить супермодуляцию. Но это что такое? Это просто все шаги круга, которые есть. Вот до, соль, ре, ля, ми. Это он как будто по часовой стрелке вот на циферблате идет на 13 часов, 14, 15, 16. В общем, это очень длинная колбаса исхождений по кругу, которые очень редко где можно встретить, потому что непонятно, что с ней потом делать. Ну, случилось, случилось. Короче, даже если я сейчас сказала что-то, что вы совершенно не поняли, поверьте, это очень какая-то впечатляющая история.
0: А это так.
1: Блин, ну вот она сложная. Короче, это очень какое-то парадоксальное количество аккордов в одну сторону, которая идет. В общем, поразила меня эта песня.
2: А раз мы сказали немножко, заговорили про Джимми Хендрикса, я про него тоже хочу кое-что сказать. У него есть еще одна, как минимум, одна антивоенная песня. И это удивительный трек, он называется «Machine Gun». Это... ну, пулемет. И это 12-минутный трек, где с барабанщиком они изображают в музыке звуки войны.

0: И еще я бы сказала парочку слов про Джимми Хендрикса, потому что у него очень забавные отношения с армией, если можно так выразиться. Когда ему еще 19 не исполнилось, его ловили два раза из-за угона автомобилей, и ему сказали на второй раз, что либо ты пойдешь в тюрьму, либо в армию. И Джимми Хендрикс пошел в армию. И ему ужасно не нравилась служба, и он писал своему отцу: «Пожалуйста, пришли мне гитару, потому что я без нее здесь просто умру, не могу, здесь очень плохо, здесь сплошное унижение». И папа прислал ему гитару, и Джимми Хендрикс на службе занимался только тем, что играл на гитаре, и довел всех до такого исступления, что в конце концов в армии от него отказались. И я не помню, какое было звание, майор, старшина его взвода написал рапорт, что рядовой Хендрикс не имеет никакого отношения к армии и армии, и ему самому будет лучше, если он отсюда уедет как можно скорее. И в 61-м году Хендрикс действительно был демобилизован.
1: Круто. Не повторяйте это дома, главное.
2: Точно. Я вдруг вспомнила, что ты когда рассказывала потом в Тбилиси на лекции, ты показывала еще уморительные, очень нежные и прикольные фотографии Хендрикса того времени, где он такой... чуть ли не подросток, с такими щечками прям юными. Стоит,
0: да,
2: и там гитарку перебирает прям в уголочке, в этой военной форме. Такой прям мальчишка-мальчишка. И видно, конечно, я согласна с ребятами, которые написали, что он к армии никакого отношения не имеет. По фотографиям это было видно сразу. Можно было бы просто посмотреть на него и написать это буквально в первый день службы.
0: Если бы так было всегда.

0: Мы на самом деле чуть-чуть, вот просто если хронологически идти, чуть-чуть забежали вперед, мы там уже в конце 60-х находимся, особенно если считать Deep Purple, исполнение Deep Purple.
1: В начале 70-х, да.
0: Вот. А я вижу в списке от Юли важную песню и 65-го года, года, собственно, ну, такого, да, масштабного вторжения, Фила Окса.
1: Да, это одна из моих любимых антивоенных песен этого времени. Фил Окс был другом Боба Дилана, но когда Боб Дилан решил больше не петь на какие-то политические темы, и он даже предлагал Филу Оксу тоже так же поступить, он говорил, все это ерунда, не надо петь о политике, нужно петь о том, что у тебя на душе. И Фил Окс его не послушал и продолжил свою короткую жизнь, а умер он в 36 лет, он покончил с собой, к сожалению. Он старался петь именно на социально важные темы. Эта песня называется «I ain't marching anymore», «Я больше не марширую», и она о том, как такой условный американский солдат перечисляет все-все-все войны в американской истории, в которой участвовала Америка, перечисляет эти войны и говорит: «Нет, вы меня больше на войну не затащите. Спасибочки, я больше не марширую».

0: очень застревающая мелодия, классная, теплая песенка.
1: Я бы хотела еще немножко сказать про текст этой песни, еще чуть-чуть его расшифровать. Там есть замечательные строчки. Во-первых, да, где он перечисляет войны, в которых приходилось участвовать. Например, Первую мировую, он говорит: «Я сражался в немецких траншеях, в войне, которая должна была положить конец всем войнам. Я, наверное, убил 1 000 000 человек, и теперь вы хотите, чтобы я вернулся, но я больше не марширую». И там есть бридж, где он поет: «Всегда старики ведут нас на войны, а погибают всегда молодые. Посмотри на все, чего мы добились саблей и ружьем, и скажи мне, стоило ли это того?»

0: Мне кажется, это классная и очень справедливая мысль про стариков, которые ведут молодых на войны. У меня даже сейчас мурашки по рукам пошли.
1: Мне пришла после этого какая-то крамольная мысль. Каждый раз, когда мы обсуждаем новую песню здесь сейчас, я, конечно, вспоминаю весь российский контекст и представляю, как она могла бы звучать сейчас или в другое время именно в России. И я не знаю, вроде как есть общественный консенсус о том, что Россия конфликтовала с многими странами и была инициатором и участницей разного рода кровавых событий. Но я вот не знаю песни, которые бы это как-то перечисляли, рефлексировали. Мне вспоминается очень много именно там военных песен, там военных лет, которых, наоборот, образ воюющего солдата, он защитника. Ну и после, и, в принципе, времен Чеченской войны тоже я помню пару песен, и они все тоже такие героические, провоенные. А такого, чтобы была какая-то рефлексия про прошлое, я не вспомню ни одной песни. Рефлексия про прошлое не с героическим знаком. Я вот это имею в виду. Короче, удивительная какая-то песня вот эта вот. Классно, что они так смело об этом говорили.
0: Я бы как раз хотела бы сейчас послушать, если можно, Тома Пэкстона, где, помните, в самом начале мы говорили, что американские певцы того времени могли в песнях вставлять просто имя президента и буквально к нему обращаться, упоминать его, осуждать его действия, вставляя полностью имя президента, и было очевидно, что они поют о конкретном человеке. И вот я бы хотела послушать песню Тома Пэкстона «Линдон Джонсон told the nation». Линдон Джонсон обратился к нации.
2: Давайте перед этим просто напомним, что Линдон Джонсон — это, собственно, тогдашний тот самый президент Соединенных Штатов, по чьему решению Америка и вмешалась в войну.

0: Расскажу про ее, немножко про ее текст. Или хочешь что-то про музыку сказать?
1: Конечно, хочу. Она мне очень напоминает ту песню из ТикТока, которая была популярна там где-то год назад. Там была такая британская морская песня. Она все время звучала. И вот здесь именно такая же гармония, примерно такая же структура, ритм, вот прям как в ней. И я тогда поинтересовалась, в чем корни той песни и, наверное, этой. И корни там уходят в британскую морскую песню. Моряки пели что-то вот такое, вот похожее на частушки, но при этом немножко чуть более суровое, но с сохранением этого симметричного такого ритма, плотного. Я думаю, что здесь все сошлось. И британская, потому что это важная часть такая ДНК кода американской музыки. И что-то морское, суровое. Здесь это в маршевое превращено. И частушки внезапно, потому что явно слышу, что там есть такая не комическая, но такая вот структура немного сатирическая.

0: Песня действительно абсолютно сатирическая, она едкая, в ней Том Пэкстон высмеивает то, как власти в лице президента Джонсона объясняли народу необходимость этой войны. То есть песня начинается так, что сегодня я получил письмо от LBJ, это прозвище Линдона Джонсона сокращенное. В этом письме говорилось: сегодня твой счастливый день, пора надеть брюки цвета хаки и пойти на войну. Это может показаться странным, но у нас нет для тебя работы, поэтому мы отправили тебя воевать. И еще там есть прекрасные строчки о том, что не бойтесь эскалации, это не эскалация, это не настоящая война. Но хотя это не настоящая война, мы отправляем еще 50 тысяч, чтобы спасти Вьетнам от вьетнамцев. Вот, мне ужасно нравится эта песня из-за текста, который, мне кажется, безумно актуален сейчас, потому что мне кажется, что российские власти подобным образом объясняют необходимость войны сейчас. Вот, и эта песня действительно довольно язвительная. И при этом она веселая.
1: Да, она странным образом по-музыкально тоже веселая, хотя и на минорном фоне. Ну вот, мне кажется, очень получается сильный комплект. И суровая, и веселая. Такая немножко приземляющая, называющая вещи своими именами.
2: Давайте здесь зафиксируем просто еще раз, что вот мы говорим и о смелости этих музыкантов, и о том, как они сочетают язву с юмором. Все это возможно, когда ты видишь поддержку, когда перед тобой переполненный Вудсток антивоенной публики, да, там десятки тысяч, когда американские улицы заполняют антивоенные активисты, когда ты видишь, что ты не один. И это очень важное отличие от того протеста, от нынешнего протеста. Он не одобряется, не одобрялся, конечно. Против него боролись власти, полиция боролась, но это не идет ни в какие сравнения с нынешними репрессиями.

0: Тук-тук.
1: Кто это? Кто там?
0: Кто-то стучится к нам в двери. А может быть, это группа Doors?
1: 100% это она. Я слыхала про группу «Двери», про то, что дверь-то — это двери в сознание. Это вот ты, когда какое-то принимаешь увеселительное вещество, а дальше у тебя раскрываются разные коридоры твоего огромного дома, где хранятся твои чувства и мысли. Ну вот и там такой тук-тук.
0: В общем, почему я так внедрил резко группу Doors в наш сегодняшний эпизод? Потому что, рассказываю, дорогие слушатели, немножко кухни. Аня прислала мне 5 песен, которые выбрала Юля для сегодняшнего выпуска. Я на них смотрю, не будучи как бы каким-то там экспертом или специалистом в американском антивоенном движении. Вижу Боба Дилана, вижу вот Тома Пэкстона и не вижу группу Doors, которая вот у меня почему-то ну как бы просто ассоциируется с борьбой с американским вторжением во Вьетнам. Юля, объяснитесь, почему среди списка не было Doors? Как так? И давайте его вернем. Их вернем.
2: Наверное, потому что они у меня не ассоциируются как самые главные противники среди музыкантов участия Америки во Вьетнамской войне. Но мне есть что рассказать про Doors. И прежде чем послушаем песню, их антивоенную, наверное, самую известную, хочу сказать вот что. Я тут уже проговорилась о том, что вступление, начало участия США во Вьетнамской войне случилось из-за инцидента в Танкинском заливе 2 августа 1964 года. Там тогда корабли Северного Вьетнама атаковали американский эсминец. Неважно, вот с этого момента Линдон Джонсон решил, грубо говоря, бомбить Вьетнам. Так вот, в это время кораблями американскими, американским флотом командовал папа Джима Моррисона, Джеймс Моррисон. То есть Джим Моррисон рос с папой военным. И папа военный его воспитывал довольно строго. Джима не били, но, например, могли на него кричать сильно и ругать, пока он не начинал плакать и не раскаивался в своем поступке. И неудивительно, что после окончания колледжа Джим с семьей окончательно порвал все-все-все отношения. Ну, в первую очередь с папой, потому что папа военный был против того, чтобы Джим был музыкантом. И даже написал ему письмо, когда у Doors вышел первый альбом, он сказал: «Я это послушал, тебе музыкантом быть не надо, ты это не умеешь». Вот, и после этого Джим перестал вообще общаться с папой.
1: Надеюсь, моя мама не послушает наш подкаст, потому что она может послушать серию и скажет: «Не надо тебе быть подкастером, все». И что ж тогда я буду делать, не знаю.
2: Я бы предложила послушать их песню «Unknown Soldier», «Неизвестный солдат». Там нет каких-то прямых высказываний, там такое нагромождение образов, но там противопоставляются сцены мирной жизни сценам сражений и страшным сценам войны.

А еще что главное происходит? Мы не можем этого посмотреть, но можем представить. В середине песни, и даже на записи это есть, раздается барабанная дробь, потом следует резкий выстрел, как будто кого-то убили, звуки марширования. Там, на самом деле, музыканты маршировали по студии, чтобы это записать, и действительно там из чего-то стреляли. Вот. А во время живых концертов это было похоже на какую-то военную казнь. Джим Моррисон делал последнюю затяжку, вставал у микрофона. Гитарист Робби Кригер направляет в него гриф гитары так, как будто бы это пулемет, стреляет в него, и якобы барабанщик озвучивает этот выстрел, Моррисон падает замертво и потом продолжает петь.

Я сейчас понял, почему у меня Doors так сильно ассоциируется с войной во Вьетнаме. Вот не только из-за песни Unknown Soldier и вообще всего этого альбома Strange Days 67-го года, да, разгара войны во Вьетнаме, но и за счет песни The End. Помните такую песню? И помните, откуда мы ее все хорошо знаем и помним и слышим? Аня, ты сейчас мотаешь головой, но ты сейчас ее включишь себе и узнаешь. Это песня, с которой начинается апокалипсис сегодня Копполы. Может быть, главный фильм про Вьетнамскую войну. И вот он начинается с того, что в кадре появляются вертолеты, они скидывают напалм на Вьетнам, и в этот момент начинает играть песня «Doors».

При том, что песня как раз не про войну, она чуть ли не про разрыв с подружкой. Правда, потом, ну, как бы в разных интервью Моррисон говорил, что, ну, знаете, как бы написала, она может быть про что угодно, и про прощание с детством, и действительно про разрыв в отношениях, но войну никогда не упоминал в этом контексте. А вот Коппола взял и встроил ее туда.

0: Ну и вот мы сейчас чуть-чуть коснулись самого страшного фильма о войне во Вьетнаме. А за кадром Юлия нам обещала рассказать про самую страшную песню о войне во Вьетнаме.
1: Да, на мой взгляд, это самая страшная песня о войне во Вьетнаме. И она называется «Napalm Stick

0: It made us feel so good inside when the strong men wept and the women cried. But what we really like is the children cried. Napalm Sticks the kids. В этой песне описываются все те ужасы, которые делали солдаты американские на войне. Они перечисляют и как они сбрасывали напалм на людей, и как, я не помню там точно этот текст, у меня он не сохранен, но там много-много ужасов довольно физиологических и страшных. И эту песню записали сначала одни солдаты, потом другие, потом вышел альбом, его записали солдаты из группы The Covered Wagon Musicians в альбоме We Say No Your War, чем закрепляется то, что эта песня антивоенная. Но, как бы сказать, что в ней самого страшного происходит, не только тот страшный текст, который в ней есть, но и еще довольно безразличный голос человека, который ее исполняет. То есть, если ты не знаешь, о чем эта песня, то это будет просто какая-то песня, которую играет парень под гитару, типа Фила Окса и любого из фолк-музыкантов, которые мы сегодня слушали. То есть он поет довольно спокойно, отстраненно и безразлично, при этом перечисляя страшные вещи, которые он делал на этой войне. Children sucking on a mother's pit, goof down in a 50 pit, Dow Chemical doesn't give a shit, napalm sticks to kids. Attack some kids when you go downtown by throwing some candy on the ground, and grease them when they gather around, napalm sticks to kids. A squad of Kong in the grass, but all the fighting's long since past, crispy critters in a mass, napalm sticks to kids.
1: Вообще довольно дикое впечатление. Сейчас первый раз услышал. Довольно веселенькая интонация. Она записана как такая походная, знаете, военно-полевая песенка. И какое содержание?
2: А что он имел в виду по поводу того, что напалм именно прилипает? Я просто не понимаю, что это за вещество.
1: Ну, он буквально прилипает.
2: Ну, а что это? Ты можешь мне рассказать, как это работает?
1: Ну, как бы напалм — это такой загущенный бензин. Ну, горючий продукт. И он липкий. Ну, это страшное оружие, на самом деле.
2: Все, теперь поняла. Я знала только слово, я не знала вообще, как это устроено.
1: Фактически это бензин, но в форме такого патоки.
2: Понятно.
1: Ну что, вернемся к звездам антивоенной музыки. Юлия, а Creedence Clearwater Revival, они-то у вас ассоциируются со Вьетнамской войной?
0: Да, но мне кажется, что их главная антивоенная песня, она не столько об ужасах войны, несмотря на то, кстати, что Джон Фогерти, фронтмен группы, он тоже служил.
1: О какой песне мы говорим?
0: Я говорю про песню Fortunate Son, я просто извилисто к ней подхожу. Вот. Мне кажется, что это вообще одна из самых известных их песен, и она сильно связана с войной во Вьетнаме, но она не об ужасах войны, она о классовой несправедливости. В ней Creedence поют о том, что дети зачинщиков войны сами воевать не будут, потому что они родились с золотой ложкой в зубах, есть что-то в этом духе. Вот. И в припеве он поет, что «это не про меня, это не про меня, я не сын удачи, не счастливчик». То есть это песня о классовой несправедливости.

0: А есть же еще песня «Run Through the Jungle», может быть, самая известная на самом деле песня Creedence, с которой интересная история. Она считается, опять же, антивоенной, проходит по разряду антивоенных, но группа всегда отрицала антивоенную тематику песни, объясняя, что джунгли — это, ну, как бы, что-то совсем другое. Это не джунгли Вьетнама, это, там, не знаю, каменные джунгли американского города и состояние современного американского общества. Что вы об этом, Юля, думаете и об этой песне?
1: Ну, я, собственно, вот занималась поиском смыслов этой песни и наткнулась вот на эту же информацию о том, что, ну, если сами участники группы говорят, что эта песня не связана с войной во Вьетнаме, понятно, что джунгли хорошо тут притягиваются, и это соответствует каким-то образом Вьетнамской войны, но все-таки, раз они сами так говорили, я сама, как немножечко музыкант, склонна верить тому, что говорили ребята.

0: Я, если честно, не понимаю, как можно отрицать вьетнамский контекст в песне «Run Through the Jungle» со строчками «200 million guns are loaded, Satan cries, take aim». То есть 2 миллиона оружий заряжены, сатана кричит, целься. Ну, ну, допустим, нет здесь военного контекста. Ну, поверим.
1: Ну да.
0: А 2 миллиона оружия, это что? Ну ладно.
1: Ну, может быть, ребята тоже переживали, что у них концерт отменят.

Я бы еще очень-очень хотела рассказать про Джоан Баэс, потому что это одна из тех артисток, немногих, кто не просто писал антивоенные песни, а еще много чего делал активистского. И Джоан Баэс как раз говорила о том, что ей в первую очередь важно, чтобы ее воспринимали как активистку больше, чем как музыканта, при том, что она была очень-очень известной. В начале 60-х она была больше известна, чем Боб Дилан. Она была такой какой-то богиней абсолютной фолк-сцены. Она была известна, популярна уже, когда ей было 18 лет. Она безумно красивая, такая американка мексиканского происхождения, смуглая, с длинными темными волосами. И она обладательница очень красивого голоса, абсолютно завораживающая. Буду рада, когда вы его послушаете.

Первая песня — это «Сайгонская невеста», «Saigon Bride». Ужасно красивая песня на стихи Нины Душек. Песня о том, как солдат прощается со своей невестой и идет на войну, и размышляет о том, как это все бессмысленно, то, ради чего мы сражаемся, если мы все в итоге умрем. Что-то вот такое. Но там очень много красивых таких поэтических метафор, и очень красивая мелодия, и очень красивый голос.

0: Мало того, что она была очень красивая, писала великолепные песни и пела красивым голосом, она еще очень много чего делала. Кстати, я сделаю оговорочку и скажу, что я примерно год назад подписалась на ее Инстаграм, она еще жива, ей 82 или 83 года, как и Боб Дилан, который того же года рождения, 41-го. И вот я увидела у нее пост о том, что она была с гуманитарной миссией в Харькове и в Киеве. Она приезжала, чтобы повидаться с украинскими детьми и их поддержать, чем можно. Вот. И много-много лет назад, во время Вьетнамской войны, она делала очень тоже много всего активистского.
1: Радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком.

Нужно и жалко брицает кадила. Вот и все. Только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.